Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

0: пляжах вымерший сезон, как я люблю.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнее.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио Сахаров.
1: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

Ура! Начинаем новый сезон. Дайте мне сейчас минутку для пары сообщений, погоним. Во-первых, спасибо всем, кто присоединился недавно. Особенная благодарность тем, кто подписался на Boosty Patreon. Вы просто космос. Тут я, значит, сердечко пальцами как бы складываю. Во-вторых, подкаст теперь будет выходить раз в две недели. В две. Но все так же, по понедельникам. Дело в том, что из-за иноагентства моего рекламу в подкаст теперь почти не продать, поэтому приходится, понимаете, крутиться, вертеться, на это уходит время, и поэтому я теперь не могу, как раньше, заниматься только подкастом. Так что раз в две недели. И еще, для всех, кто пришел недавно и пришел на YouTube, значит, смотрите, «Закат империи» — это подкаст. Подкаст — это аудиожанр. Аудиожанр. Тут не будет картинок и видосов. За всем этим приходите в соцсети подкаста. Да, но с другой стороны, нет никакой причины слушать подкаст «Закат империи» на Ютубе, включать VPN, держать Ютуб открытым все время, смотреть ютубную рекламу. Все это не нужно делать. Слушайте мой подкаст на стримингах и в бесплатных подкаст-приложениях. Там все гораздо проще, и VPN не надо включать. Ссылки на все нужные платформы вам в описании. А для тех, кто слушает меня не на Ютубе, вы могли пропустить. На Ютубе вышло два моих спешила. Это лекции, которые я читал в Европе. Если вы не могли попасть на лекции, то вот теперь они есть в записи, можно их посмотреть. На этом все.

26 июня 1907 года. Тифлис, столица Грузии и Кавказского наместничества. Знойный летний кавказский день, самый центр города, площадь Ереванского, часто площадь Свободы. На самой площади вокруг множество народу, все одеты по-разному, говорят на разных языках. Вот статный кавалерийский офицер грузин, горцуя на лошади, о чем-то любезничает с двумя грузинскими девушками. Видно, что он был ранен, один глаз почти не открывается. Вот латошники предлагают прохожим хачапури, вот бабушка продает шоти. Вот мальчишки-карманники о чем-то переговариваются между собой и стайка убегают по Головинскому проспекту. Головинский проспект часто проспект Руставели. Вот русские благородные девушки в белых платьях с зонтиками идут в сопровождении горничных. Вот чеченец в черкеске распрягает лошадь. Вот персы ведут верблюдов с поклажей куда-то. Вот, значит, расправляют усы и зорко глядят на площадь казаки, которые стоят у здания городской думы. Вот армяне большой шумной толпой сворачивают в переулок. Вот две симпатичные худенькие грузинки кокетничают с русскими офицерами-жандармами в голубых мундирах. Слышны песни из знаменитого ресторанчика Телепучури, потому что, несмотря на утро, там уже компания явно хорошо нагрузилась грузинским вином и армянским коньяком. В этот ресторанчик периодически заходят люди, но никто не выходит. А у входа в него стоит крепкий такой грузин, почитывая газету. Поднимают пыль дворники, звенит трамвай, лают собаки. На углу площади невысокий усатый грузин с оспинами на лице, в красной рубахе, в сером пальто и черной шляпе, удовлетворенно осматривает окрестности. Вот на площадь, поднимая пыль, выезжает процессия. Казаки на лошадях впереди, а за ними две коляски. В первой, закрытой, едут двое мужчин, похожих на чиновников, и двое солдат со взведенными ружьями. Во второй, открытой, вооруженные полицейские и солдаты. И рядом с колясками едет казак верхом, и сзади процессии еще едет двое казаков. Внезапно из ресторанчика выбегает толпа, и понеслось. К процессии подбегает несколько человек, и в коляске летят бомбы. Взрывы были такой силы, что лошадей буквально рвет на куски. Вылетают окна, по всей округе рушится даже несколько дымовых труб. Истошно вопят женщины, во все стороны бегут лошади и люди, слышны выстрелы. Стреляют со всех сторон. Нападающих явно не меньше двух десятков. И охранники процессии, и казаки у здания думы, и офицеры, случайно оказавшиеся в это время на площади, все они падают убитыми и ранеными. Раненая, испуганная лошадь, которая была запряжена в первую коляску, жива. И она срывается в галоп и несет коляску вперед. Тогда грузин, тот самый, который стоял с газетой у ресторана, бросает бомбу прямо ей под ноги и убивает лошадь наповал. Вся забрызганная кровью повозка останавливается. Постепенно оседает поднятая пыль, с площади сбежали все, кто мог, в том числе большинство боевиков, лежат только тела казаков, офицеров и лошадей. Одноглазый кавалерийский офицер-грузин, страшно ругаясь, подъезжает к взорванной коляске. Он уже не верхом, он успел пересесть в собственный фаэтон. В этот фаэтон пара налетчиков принялись в торопях перебрасывать мешки из разломанной коляски. Наконец, мешки закинуты, последние налетчики разбегаются, а одноглазый офицер, стягая лошадей, мчит свой фаэтон с награбленным по Головинскому проспекту. Навстречу ему от дворца наместника уже бегут казаки и полицейские, и несется повозка с тифлисским заместителем начальника полиции Александром Балабанским. Одноглазый офицер кричит Балабанскому: «Деньги в безопасности! Скорее на площадь!» и стягает своих лошадей, а полицейские спешат дальше. Но на площади, однако, никого уже нет, кроме раненых и мертвых, лошадей и людей.

0: Нью-Йорк Трибьюн.
1: Крупное ограбление в Тифлисе. Забросано бомбами коляска имперского банка.
0: Morning Post. Великобритания.
1: Шокирующее ограбление с применением бомб в Тифлисе. 34 тысячи фунтов стерлингов украдено.
0: Новое время. Санкт-Петербург.
1: Делается прям черт знает, что такое во славу освободительного движения. В Тифлисе, в центре города, на Ереванской площади, при большом стечении публики произведено нападение на чинов государственного банка, везших 341 тысячу рублей. Брошено 8 бомб, сопровождавшихся ружейными и револьверными выстрелами. Есть убитые, раненых свыше 50, в том числе 7 солдат и полицейских. Убиты 2 стражника. Все деньги и фаэтоны, их везшие, исчезли.
2: В тот день конвой Государственного банка перевозил с почты в свое новенькое здание несколько сотен тысяч рублей. Я говорю несколько сотен, потому что информация разнится. Говорят либо о 341 тысяче, как в заметке «Нового времени», вот только что, либо о 250 тысячах рублей. Ну, я вам так скажу, знаете, даже 250 тысяч рублей – это очень хорошие деньги. На сегодняшний это больше 4 миллионов долларов. Украдено было не все. 2 мешка похитители то ли не заметили, то ли не успели взять. Вскоре выяснилось, что один из оставшихся мешков в суматохе украл возницы инкассации. Он выжил при нападении и унес с собой мешочек. В нем было 9,5 тысяч рублей. Все остальное бесследно исчезло. Газеты сообщали, что по официальным данным при нападении было убито 2 полицейских, а около 50 человек получили ранения. Но в действительности, судя по закрытым полицейским отчетам, погибло около 40 человек. Ни один из налетчиков не остался на площади. Все они смогли разбежаться и залечь на дно. Только на следующий день заместитель тифлисской полиции Александр Балабанский сообразил, что навстречу ему в тот злополучный день на фаэтоне ехал не царский офицер, а один из боевиков, увозя награбленное. Поняв это, Балабанский отправился на кладбище и застрелился на могиле собственной матери. Лихорадочные поиски полиции не привели ни к чему. Несколько человек было арестовано, но ни один из них не имел отношения к ограблению. Непонятно было даже, в какую сторону направить поиски. Кто это вообще был? Анархисты, эсеры, большевики, армянские сепаратисты, поляки, просто грабители. Ходили даже слухи, что ограбление подготовили и совершили власти. В общем, это было идеальное преступление. По горячим следам так никого не нашли. Похитители просто растворились. Про них не знал никто. Ни уголовный мир, ни информаторы в подпольных политических организациях. У властей оставалось только 2 способа найти деньги и преступников. Первый. Надеяться, что рано или поздно кто-то из информаторов полиции узнает об огромных поступлениях в какую-нибудь партийную кассу. Или, второй способ, подождать размена банкнот. Дело было в том, что половина похищенного была в 500-рублевых банкнотах. Эти банкноты использовались только при крупных расчетах. Обыватели в руках их не держали. Такими купюрами пользовались в основном банковские служащие. Ну, то есть, с такими деньгами не ходили на рынок за хлебом. Одна 500-рублевая бумажка – это 2-3 годовые зарплаты рабочего. И чтобы эти банкноты хоть как-то использовать, их нужно было разменять, а для этого нужно было прийти в банк. Но все номера этих купюр, конечно же, были известны. Они были переписаны заранее, и номера эти мгновенно были разосланы в банки по всей стране. И получается, как только кто-нибудь попытается отдать такую банкноту для размена, он тут же будет арестован.

Грузина с газетой возле ресторана, который бросил в конце бомбу в коляску, звали Смыл Купрашвили, партийная кличка Бачо. Член партии с 1904 года, 20 лет. Смелый, инициативный, опасный, умеющий управлять людьми. За свою жизнь он уже успел поучаствовать в нападениях на отделение банков и делал подкоп в тюрьму, чтобы освободить заключенных. Под чужой фамилией был арестован, выслан в Сибирь и бежал оттуда. Человека в форме кавалерийского офицера, который увез на фаэтоне похищенные деньги, звали Симон Тер-Петросян. Партийная кличка – Камо. Ему 25 лет, у него близко посаженные огромные глаза, фронтовские напомаженные усики, аккуратная бородка. Член партии с 1901 года. К 1907 году он зарекомендовал себя дерзким и виртуозным боевиком. Он умел перевоплощаться в любую роль. На его счету было несколько ограблений, доставка оружия через Черное море, отсидка и организация побега из тюрьмы. Именно он непосредственно руководил нападением на инкассацию. Еще одного участника, грузина с оспинами на лице в красной рубахе, звали Иосиф Джугашвили. Партийная кличка – Коба. Ему 29 лет, он член партии с 1901 года. Бреет подбородок, носит усы и зачесывает назад непослушные волосы. Меньше года назад он женился, и его жена Като уже родила сына Якова. Они снимают квартиру недалеко от площади в районе Тацминда. Когда раздались взрывы, она была с младенцем на руках на балконе и в ужасе спряталась в дом. Коба – смелый, хитрый, изобретательный, умевший управлять людьми. В тот момент он – ведущий на Кавказе специалист партии по добыванию денег. В смысле, он специалист по ограблениям. Если Камо, Тер-Петросян, был перерожденным авантюристом и налетчиком, то Коба был более масштабной личностью. Он успел поруководить батумским отделением партии, он писал статьи и редактировал «Чужие», он издавал газету, он ездил на партийные конференции за рубеж и был знаком со всей верхушкой партии. И именно от верхушки получал прямые указания. Именно он продумал и распланировал всю эту операцию. Дальше я буду называть его «Сосо», сокращение от «Иосифа». Его так называли товарищи в Грузии, но всему миру он станет известен под фамилией Сталин. Как вы догадываетесь, его биография была не только исследована вдоль и поперек, но и изрядно почищена, поэтому о его действиях я буду говорить с осторожностью. Когда дело будет касаться Сосо, я буду часто говорить «скорее всего». Так вот, скорее всего, в самом нападении он не участвовал. Есть некоторые свидетельства, что он чуть ли не сам бросал бомбы с балкона, но, вероятнее всего, к моменту самого нападения он был далеко от площади. Прямой приказ о нападении отдал Владимир Ульянов, лидер большевиков. Ему 37 лет, партийная кличка «Старик». Но, впрочем, кличек у него было много. Решение это было принято в 1906 году, после 4-го съезда партии в Стокгольме. На этом съезде большевики не смогли переголосовать своих противников, меньшевиков, и ушли, в некотором смысле, в оппозицию в своей партии. Тогда они создали так называемый большевистский центр. Руководили этим центром лидер большевиков Ульянов Ленин, инженер Леонид Красин и ученый Александр Богданов. Центр занимался выпуском собственной газеты, координацией большевистских ячеек в России и фандрейзингом. Ленин был главой и идеологом, а также редактировал газету. Богданов был координатором российских ячеек, Красин руководил фандрейзингом, то есть боевыми группами. Боевые группы большевиков отличались от боевых групп эсеров. Если эсеры занимались террором, то есть политическими убийствами, то большевики считали террор делом бессмысленным. Боевые группы большевиков занимались как раз фандрайзингом, ну то есть грабежами, простите, экспроприациями. Значит, Сталин, он тоже участвовал в съезде в Стокгольме в 1906 году, затем встречался с Лениным и Красиным в Германии. И примерно вот где-то в это время, скорее всего, в Германии, было решено грабить Тифлисский государственный банк. Деньги были нужны большевикам на закупку оружия для революции, на печать и распространение газеты, ну и вообще на жизнь революционеров за границей. Из Германии Сталин отправился в Грузию, в Тифлис, чтобы с помощью своего ближайшего сторонника Камо и других грузинских большевиков спланировать и организовать ограбление. К этому моменту

тот, к тому моменту уже будучи марксистом и приверженцем Ленина, заразил революцией Камо. Русскому языку он тоже его учил, но марксизму учил больше. В итоге, в течение следующих нескольких лет, жизнь Камо стала авантюрной и просто невероятной. Я реально скажу вам, хватит на несколько сезонов сериала на Нетфликсе. Как минимум про одну историю, про то, как Камо переправлял оружие на яхте через Черное море, я как-нибудь обязательно расскажу отдельно. Как говорится, пишите комментарии, если вам действительно интересно узнать эту историю поскорее. Но пока что пойдем дальше. К 1905 году получается так. У Сталина, Сосо и Камо была своя тбилисская горизонтальная коммуна, и в ней состояло около 20 человек, парней и девушек. Все они были идеологически заряжены, фанатели от Ленина, уважали Сталина и жили буквально аскетической монашеской жизнью. Главной их мечтой была социалистическая революция. И для приближения ее они были готовы на все. Жили они все вместе, исключая Сосо и Камо, в квартире на Головинском проспекте, в деревянном доме. Головинский проспект, напоминаю, проспект Руставели сейчас. В одной комнате в этой квартире жили девушки, во второй парни. Революционерка Татьяна Вулих вот так вспоминала о том времени. Жили они очень бедно. Комнаты были обставлены самым примитивным образом. Питались и одевались тоже очень плохо. Помню, раз придя к ним, я застала Елисо и еще кого-то из них в постели. На мой вопрос, не больны ли они, Елисо ответил, что брюки их пришли в такое состояние, что без основательной починки надеть их нельзя, а потому они вынуждены лежать в кровати. Все они были очень болезненные. Большинство из них уже тогда имели зачатки чахотки, от которой очень рано погибли. Бачо Купрашвили, человек с газеты, вспоминал в свою очередь вот что. «Мы добывали оружие, устраивали побеги из тюрем, грабили банки и арсеналы и убивали предателей». Бачо, товарищ Сталина, был, кстати, расстрелян в 1937 году. Экспроприация 1907 года, о которой написали все мировые газеты, была даже не первой их экспроприацией. К 1907 году они успели основательно уже набить руку. За год они успели ограбить ломбард, земельный банк, затем поезд. Причем при ограблении поезда перестрелка длилась около 2 часов. А затем было ограбление кареты на дороге в пригород Тбилиси-Каджори. Все это в сумме принесло около 200 тысяч рублей. Более чем дофига. Достаточно на роскошную жизнь, но наша горизонтальная тбилисская социалистическая коммуна оставляла себе самый минимум на жизнь и на выпуск большевистской газеты на грузинском языке, ну, которую издавал и редактировал Сталин. Сам Сталин, кстати, тоже вел аскетическую жизнь. Вот, например, грузинский меньшевик Ной Жордания вспоминал. «Сталин был одет бедно, вечно нуждался и этим отличался от других большевиков-интеллигентов, любивших хорошо пожить». Чтобы экспроприации хоть чем-то отличались от обычных грабежей, боевики, значит, выдавали жертвам квитанции с печатью партийного комитета, а затем печатали отчеты о собранных суммах в партийных газетах, прям как нормальное НКО. А при этом Сосо, ну то есть Сталин, заметно возвышался над всей остальной компанией коммуны вот этой и пользовался у них безусловным уважением. Он буквально заставлял всех остальных читать, и не только Ленина и Маркса. Как-то вот, например, вспоминает, что во время общей вечеринки он куда-то запропастился. Его начали искать и нашли на веранде с книгой. Оказалось, он лежал на диване и читал мемуары Наполеона. Причем отмечал на полях ошибки французского императора. Ну, это, по крайней мере, вспоминал Николай Папхадзе, родственник его жены.

Приехав из Германии в Грузию после встречи с Лениным и Красиным, Сосо собрал всю коммуну и сказал, что им нужно пойти на крупное дело. Партии нужны деньги, новая организация «Большевистский центр» нуждается в собственном источнике. Нужен не ломбард и не карета, нужно что-то крупное. И, кажется, кое-что крупное наклевывалось. За несколько месяцев до этого Сталин пересекся в Тифлисе со своим старым однокашником Вознесенским. Они были знакомы еще со времени учебы в семинарии, потому что Сталин, да, учился в семинарии. Друзья зашли в кафе, разговорились, и вот Вознесенский сказал, что он теперь работает в инкассации и имеет доступ к расписанию поездок Госбанка. Слово за слово, и Вознесенский согласился помочь революционерам,

Причем, как говорил он позже, он сделал это потому, что как-то прочитал одно из революционных стихотворений Сталина. Потому что Сталин, да, писал стихи. И это стихотворение произвело на него неизгладимое впечатление. Видите, да? Искусство влияет на людей. Еще у Сталина для подстраховки был другой осведомитель, земляк из Гори, Григорий Касраца. Оба они в апреле 1907 года примерно одновременно сообщили об очень крупной сумме денег, которую будут перевозить в июне с почты в банк. Теперь нужно было озаботиться бомбами и оружием. Добывать то и другое отправился Камо. Он поехал к Красину, главе всех боевых групп. Красин в это время жил в Финляндии, на даче, в Кокколе. Кокколе сейчас Репино. Тогда это был модный дачный поселок. И там же, то есть в непосредственной просто близости от имперской столицы, находился и Ленин с женой. Кстати, Камо их довольно сильно восхитил тем, что не расставался с двумя пистолетами. Настоящий, знаете, кавказский бандит. У Красина в Финляндии была оборудована лаборатория и целый полигон, где он испытывал свои модели бомб. В общем, оружие и бомбы были найдены, и Камо, выдающийся контрабандист, в добавление ко всем его талантам, переправил все это в Тифлис. 10 мая 1907 года Камо уже в Тифлисе прилаживал фитиль к одной из бомб, и она взорвалась прямо у него в руках. Камо чуть не лишился глаза. Это было, в общем-то, удачей, потому что он мог бы и погибнуть. Но, собственно, именно поэтому Камо еще галял с повязкой на лице во время ограбления. Шли дни. Боевики готовились к нападению, которое должно было случиться со дня на день. Сталин перепроверял планы и тайком навещал жену и ребенка. Наконец, информаторы сообщили о дате. Все уже было готово. Ребята, дорогие слушатели, этот подкаст теперь выходит исключительно благодаря вашей помощи. Пожалуйста, если вам нравится «Закат империи», вы хотите, чтобы он продолжал выходить, то подпишитесь на регулярные пожертвования на Бусти или Патреоне. Там везде есть дополнительные материалы к каждому выпуску, короткие истории от меня, закулисные подробности, а еще эксклюзивный подкаст «Братислава», в котором мы с моим братом рассказываем вам захватывающие истории из прошлого. А еще вы можете подписаться на студию «Либо-либо». По подписке от студии также будут доступны дополнительные аудиоматериалы от меня, а еще от других подкастов студии и разный эксклюзивный контент. Если что, мы в студии «Либо-либо» делаем кучу отличных подкастов. Не только «Закат империи». Мы рассказываем про науку, отношения, технологии, бизнес, историю. У нас больше 50 разных подкастов, а в одном моем около 200 выпусков. Представьте, сколько у нас годного контента. И все наши подкасты, в том числе и мой, удобнее и проще слушать в нашем приложении «Либо-либо Play». Ссылка на него в описании. Спасибо вам за поддержку.

После нападения Сосо явился на квартиру к жене и неожиданно объявил ее родственникам, что они уезжают в Баку. Срочно. Сам он взял из похищенных денег 15 тысяч рублей. Еще 5 тысяч рублей дали Вознесенскому, информатору из банка. Остальные деньги повез Камо на себе, прямо в Финляндию. Для конспирации он отыгрывал только что женившегося аристократа, взял для этого паспорт своего знакомого, князя Дадиани, а одна из девушек-революционерок играла роль его молодой жены. Ленин с Крупской и Красиным все это время также жили в Куокколе. В это время, в начале века, там же Репин с Нордман принимают гостей, кормят их щами из сена. Леонид Андреев пишет рассказы. Молодой критик Чуковский гуляет по берегу. Питерские чиновники и богема едят ягоды, пьют молочко финских коров, флиртуют с барышнями, ходят на танцы. И вот одну из дач снимает респектабельный такой инженер Леонид Красин, служащий общества электрического освещения 1886 года. Это тогда ведущая электрическая компания России. И еще вот Красин возглавляет боевую техническую группу при большевистском центре. Просто вот такое вот хобби у человека, знаете. На даче Ленин, Камо, Богданов и Красин аккуратно складывают банкноты в стопочки и делят тысячи, украденные в Тифлисе. Мелкие купюры, в смысле до 100 рублей включительно, можно сразу же пустить в дело. Это ограбление может обеспечить работу большевистского центра примерно на год. Но, да, есть проблема, потому что почти половина украденного в 500-рублевых купюрах. Ровно 100 тысяч рублей. А это чемодан без ручки. Совершенно очевидно, что являться с ними в банк – это самоубийство. Возникает дискуссия, что делать. Ленин предлагает с помощью доверенных большевиков в один и тот же день явиться в разные банковские отделения и попытаться разменять деньги. Конечно, не в России. В России абсолютно точно все эти попытки закончатся арестом. Надо это делать за границей. Красин предлагает с помощью химических средств попытаться подделать номера на купюрах. Решили делать и то, и другое. Но основную часть денег все равно было решено отправить за рубеж для безопасности. А большевики тем временем стали придумывать следующее ограбление, еще масштабнее. По планам, оно должно было принести уже несколько миллионов рублей и обеспечить таким образом партию лет на 10 вперед. Камо оценивал количество предполагаемых жертв человек в 200. Для его подготовки, вот этого следующего ограбления, Камо поехал в Европу. И перед ним стояло три задачи. Во-первых, перевести с собой часть денег. Во-вторых, заняться закупкой всего необходимого для следующего ограбления. Ну, нужны были взрывчатые вещества, детали для бомб, все такое. А в-третьих, надо было долечиться. Рана от взрыва бомбы все еще приносила мучения. Камо снабдили паспортом на имя страхового агента Мирского и дали контакты доверенного человека в Берлине, большевика Якова Житомирского. И Камо у нас, значит, с успехом отбыл из Финляндии. Тем временем Красин пытался химичить с банкнотами, и у него действительно кое-что начало получаться. У нескольких банкнот он поменял номера, но, судя по всему, работа эта была такой кропотливой и медленной, что решили пойти по плану Ленина – поменять все деньги за границей. И, значит, эти деньги начали потихонечку уже переправлять туда. Вот, например, большевик Мартын Лядов вспоминал, как Надежда Крупская и Наталья Богданова, жены лидеров большевистского центра, вшивали в подкладку его жилета 500-рублевки. И вот таким образом он и перевез деньги за границу. Большевики даже провели тест, и, к счастью, банк «Лионский кредит» действительно без особых проблем разменял часть перевезенных таким образом банкнот. Большевики воодушевились. Камо в Германии смог закупить оборудование и вещества, но в октябре 1907 года все планы пришлось срочно менять. Потому что в гостиничный номер, где жил Камо, ворвалась немецкая полиция. Камо был арестован, при нем нашли 20 электрических батарей, емкости с гремучей ртутью и 200 динамитных капсулей. Ребенку было понятно, что это ингредиенты для изготовления бомб, но вишенкой на торте оказались 500-рублевые купюры, обнаруженные в номере. И номера их оказались и именно те, тифлисские. Заведующий заграничной агентурой Российской империи Аркадий Гартинг сообщает в Петербург, что вот у нас немецкая полиция поймала некого адвоката Мирского, кто этот черт его знает, но он замышлял огромную экспроприацию, и у него найдена часть тифлисских банкнот. Но кто он, этот Мирский, как он связан с ограблением, совершенно непонятно, потому что Камо на допросах молчал. Но это было, понимаете, хотя бы что-то. Это была первая ниточка, ведущая к ограблению. В Куокколе начался шухер.
Красин, Богданов и Ленин решили как можно быстрее перебираться на Запад и срочно разменивать деньги. Тем более, что безопасные мелкие купюры уже подходили к концу. Красин помчался в Берлин нанимать адвокатов и спасать Камо. Кстати, про Сталина я что-то забыл вам сказать. Сталин тоже уже давно был в Европе, а большая часть его горизонтальной социалистической тбилисской коммуны покинула Грузию и где-то залегла на дно. Ленин с Богдановым тоже отправились в путь. Раздельно, естественно. Сначала надо было добраться на пароходе до Швеции, и это была самая опасная часть маршрута. Финляндия, да, входила в состав империи, в некотором смысле, и финские полицейские вообще-то очень просто снимали с пароходов революционеров. У них были списочки и приметы. И тогда Ленин решил стартовать не с конечной, то есть из порта Або, а дойти пешком по свежему льду до ближайшего острова и сесть на пароход, идущий в Стокгольм, там, на острове. Крупская позже вспоминала, как два финна взялись быть проводниками будущего вождя мирового пролетариата. Пробираясь ночью по льду, они вместе с Ильичом чуть не погибли. Лед стал уходить в одном месте у них из-под ног. Еле выбрались. Потом финский товарищ, через которого я переправилась в Стокгольм, говорил мне, как опасен был избранный путь и как лишь случайность спасла Ильича от гибели. А Ильич рассказывал, что когда лед стал уходить из-под ног, он подумал: «Эх, как глупо приходится погибать». Но он не погиб. И все деньги благополучно оказались в Европе. Пора было их обналичивать.

0: Сам Ленин ненадолго пересекся со Сталиным в Берлине и отправился жить в Швейцарию. Заведовать операцией по обмену 500 рублевок стал большевик Максим Литвинов, будущий нарком иностранных дел. Он распределил 500 рублевки между доверенными товарищами, и обмен должен был пройти примерно одновременно в Мюнхене, Цюрихе, Париже, Берлине, Стокгольме и других городах. Мюнхен, 6 января. Вчера арестована русская, которая отказалась указать происхождение найденного у нее банкового билета. Обнаружено, что другой 500-рублевый билет из числа похищенных в Тбилиси уже разменен в одном из мюнхенских банков. В то время как ее обыскивали, она разорвала записку на русском языке. В записке, переведенной в русской миссии, говорилось о предстоящем приезде из Парижа двух соучастников арестованной, вследствие чего было установлено наблюдение, в особенности за главным вокзалом. В 2 часа дня задержали двух иностранцев, прибывших с парижским экспрессом. У одного из прибывших, выдающего себя за парижанина, нашли, кроме значительной суммы немецких и французских денег, 17 500-рублевых билетов, похищенных в Тбилиси. У другого, называющего себя русским уроженцем Кавказа, нашлись также большое количество бумажных денег. Арестованные утверждают, что получили билеты в подарок от неизвестного.
1: В подарок.
0: Самого Литвинова, организатора размена, тоже арестовали. Прямо в гостинице. Почти все участвовавшие в операции были задержаны. Включая, например, будущего знаменитого врача Николая Семашко. Он, да, был большевиком и тоже был замешан в размене денег. Только один человек смог разменять купюры, и мы с ним уже встречались в этой истории. Это был Яков Житомирский. Если помните, это именно он встречал Камо в Берлине и помогал найти ему врача. Да, вы правильно догадываетесь, на деле Житомирский был завербованным полицией агентом, и только благодаря ему удалась вся эта операция. Он сдал все детали. Охранка не зря надеялась, что в какой-то момент кто-то из ее агентов выйдет на след похищенных денег, и так и вышло. Это все было сильным ударом. В руках полиции оказалось несколько высокопоставленных большевиков, начиная прямо с Камо. Ни один из арестованных не сдавал товарищей, революционеры были с крепким характером, но теперь, по крайней мере, полиция знала, что тифлисское ограбление осуществили не армяне, не эсеры, не какие-то просто бандиты, а именно большевики. У Ленина, Красина и Богданова, конечно, все еще оставались за полученные 500-рублевки, но использовать их явно было нельзя. То есть у вас в руках куча денег, но они бесполезны, а ваши товарищи арестованы. Ну, большевики нанимают лучших адвокатов, задачей минимум которых становится не экстрадировать пойманных в Россию. Адвокаты справляются блестяще, они там упирают на политический подтекст, на то, что эти люди страдают от царя, что они идеалисты, что вообще доказательств их участия в нападении нет. Одновременно с этим сами большевики клещами просто вытаскивают поручительство от разных политиков левых в Европе и от всяких европейских социалистических партий. В результате Литвинова просто высылают из Франции в Англию, арестованного в Швейцарии врача Николая Семашко отпускают за отсутствием доказательств вины. То же произошло, например, с молодой женой большевика Зиновьева. Хуже всех пришлось Камо, потому что его-то, в отличие от прочих, арестовали буквально с динамитом в руках. И тогда адвокат Камо посоветовал ему симулировать сумасшествие. В течение 2 следующих лет Камо повторял, что потерял память, он ел свои экскременты, на медицинских комиссиях он демонстрировал полную нечувствительность к боли. Его, например, проверяли, касались его руки раскаленным железом. Такие вот гуманные судебно-медицинские методы. Ну, в общем, в результате суд признал, что, ну да, Камо действительно участвовал в ограблении и в то время, понятное дело, был вменяемым, но теперь совершенно очевидно полностью сошел с ума. Его экстрадировали в Россию, поместили под охрану в психиатрическую больницу, откуда он бежал в 1911 году. А вот у лидеров большевиков, которые оставались на свободе, ну, то есть у Ленина, Красина, Богданова и Сталина, начались проблемы совсем другого рода. И даже более опасные для них, как для революционеров. Царской тюрьмы они не боялись. Тюрьма для революционеров вполне ожидаемый этап в жизни. Дела обстояли намного-намного хуже. Потому что теперь не только полиция поняла, что тифлисское ограбление осуществили именно большевики. Это поняли и сопартийцы Ленина, Красина, Богданова и Сталина. Ленин вовсе не был главой партии. Ленин был только главой большевиков. Это только часть партии РСДРП. Помните, я в самом начале рассказывал вам про съезд партии в Стокгольме? Если не помните, не страшно. Суть в том, что за полтора года до ограбления в 1906 году на общепартийном съезде в Швеции было решено отказаться от терактов и экспроприаций. А за пару месяцев до ограбления, уже в 1907 году, прошел еще один партийный съезд в Лондоне, на котором это решение было подтверждено. На экспроприации был наложен прямой партийный запрет. Ленин с большевиками были в меньшинстве в партии РСДРП. И Ленин совершенно не желал подчиняться общепартийному решению. И поэтому он еще в 1906 году создал большевистский центр с собой Красиным и Богдановым во главе. И этот большевистский центр был тщательно законспирирован. Но не только от полиции, а еще и от собственной партии. То есть Ленин, Красин и Богданов тайно от партии, в которой состояли, держали собственный бюджет, планировали операции и контролировали свои большевистские ячейки в России. И давали этим ячейкам указания от себя, а не от всей партии. Так вот, после ареста Литвинова, Семашко, Камо и прочих сопартийцы узнали обо всем этом беспределе и потребовали внутреннего партийного суда над большевиками. Ленин саботирует решение партии. Ленин создал внутри партии свою тайную структуру. Ленин грабит банки и даже не думает делиться. Ленина, Сталина, Красина, Богданова, Камо и прочих необходимо исключить из партии. И, конечно, забрать у них все деньги. И поверьте, такой исход событий для Ленина много-много хуже, чем царская тюрьма. Что ж станет с Лениным и деньгами? Узнаете, ребята, ровно через 2 недели. Пока.

вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon и Boosty «Заката Империи» и используйте наше приложение «Либо-либо Play». До встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня — это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Немножко грустно об этом говорить, но сегодня вы услышите последний в этом году эпизод про российский театр в изгнании. Это неизбежно. Год заканчивается, и с ним заканчивается этот сезон нашего подкаста и вот этот вот проект про российский театр за пределами России. Такие эпизоды про российский театр в изгнании, они всегда результаты открытой записи. Эта запись прошла в конце ноября в берлинском книжном магазине «Бабель Букс», за что огромное спасибо нашим партнерам из «Бабеля». В тот вечер гости могли послушать мой разговор с режиссером Ильей Мощицким. Это его голос звучал в самом начале выпуска. Конечно, не только послушать нас, но и поучаствовать в этом разговоре. И для меня и всей нашей команды такие очные встречи очень важны и ценны, потому что особенность подкастов как медиума в том, что обратную связь от слушателей авторы получают не так уж часто, и для меня, я до сих пор не могу к этому привыкнуть, потому что до того, как я начал вести подкаст «Закати сцену», я никогда не работал ни со звуком, ни даже просто на радио. Так что, если вам что-то хочется сказать нам, если вам что-то нравится, не нравится, если у вас какие-то пожелания, пожалуйста, я буду очень рад оценкам и комментариям на всех платформах, где вы нас слушаете. Ну, давайте вернемся к сегодняшнему герою, к моему собеседнику Илье Мощицкому, который живет и работает в Ереване, но мы с ним говорили в Берлине, потому что он приехал на фестиваль Voices. До полномасштабного вторжения России в Украину Мощицкий жил и работал в Петербурге, ездил с гастролем по Украине, часто ставил спектакли в Москве, в центре имени Мейерхольда. А после февраля 22 года он переместился в Ереван. Там Илья с коллегами и единомышленниками продолжает свой проект, который называется «Временная ассоциация Хронотоп». И теперь Мощицкий с коллегами делают постановки на армянском языке. Вот именно такую, точнее, одну из таких постановок. Она называется «To Forget», или по-армянски, если я правильно это произношу, «Маранал». Хронотоп и Мощицкий привезли в Берлин на спектакль «Voices», который, вот уже второй, если не ошибаюсь, год подряд, представляет в Берлине искусство из разных постсоветских стран. Это важное, очень увлекательное событие. Я видел этот спектакль на фестивале в Берлинском театре «Дельфи». На сайте Хронотопа «Забывать» определяется как поэтический перформанс о жизни и смерти Сергея Параджанова и о нас самих. Это довольно точно. Весь спектакль построен на аллюзиях и отсылках к разным текстам и фильмам Параджанова. Там есть работа со светом, с цветом, как в самом начале параджановского фильма «Цвет граната». Точно так в начале этого спектакля появляется много книг, которые выполняет свою очень важную функцию не в этом спектакле. Довольно любопытно, что эта постановка кардинально отличается от самой громкой работы Мощицкого в прошлом. Мюзикла «Холокост Кабаре» по пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля про суд над Джоном Демиником. Джоном или Иваном Демиником, который был охранником концлагеря. Процесс над ним длился свыше 30 лет. А название и формат спектакля тогда, в 2018 году, многих возмутили и обидели.

0: За вычетом тех, что бежали в поля.
1: С чем связан такой переход от яркой, немножко агрессивной, может быть, заведомо шокирующей формы холокост-кабаре к поэтическому перформансу, как форме высказывания?
2: Холокост-кабаре – это этап, это работа, которая действительно очень много и там и шума наделала, и на нас очень сильно повлияла. Он вышел, мне кажется, за пределы театрального процесса, не знаю, высказывания, и стал просто для нас очень большим опытом, потому что нам по пути приходилось принимать большое количество решений. Допустим, когда поступают угрозы, буквально угрозы жизни, стоит ли выходить на сцену, подвергая опасности там, себя, артистов и так далее. В конце концов, мы просто театром занимаемся и не хотим, чтобы, как нам писали в сообщениях, чтобы нам отрезали там части тела. Мы, допустим, ехали с этим спектаклем в Киев, а нам говорили, не садитесь в самолет, мы вас встретим, мы вас там убьем, посадим. Это было бесконечное количество вот таких опасных решений. И это была, конечно, ну, то есть спектакль построен на провокации. То есть он бесконечно всю дорогу провоцирует. Зритель ставит перед ним вот эти этические тупики, потому что, вот, ну, во-первых, эти два слова не могут стоять вместе и не могут быть придуманы, ну, не могут фигурировать в спектакле песенки про Холокост вот в, не знаю, в кабаретной, рок-н-ролльной манере. Но это был период, мне кажется, что спектакль, этот способ выразительности, он был до конца в этом случае реализован, ну и собственно, все. Понятно, что есть такая шутка, что новые спектакли придумывать те, у кого старые плохие. Можно было бы, да, подумать, ну, логично, классно получилось, да, теперь можно сделать, теперь, не знаю, Голодомор-кабаре. Гарфинкель в какой-то момент сказал, у меня есть отличная пьеса про газу с поющими верблюдами, будешь, сделаем? Ну, идея классная. А дальше просто мы оказались в том месте, в котором оказались, просто по течению жизни и того процесса, в котором мы находились, он, конечно, был прерван, и нас катапультировало, но вот спектакль, который вы видели, это совершенно другое отношение к там, назначению театра, к процессу производства спектакля, к там, высказыванию и способу высказывания. То есть буквально, мне кажется, что от точки «Холокост-кабаре» до точки «To forget», «Мураналь», это просто кардинальные перемены произошли и кардинальное переосмысление что, почему, как и для чего.
1: Могу предположить, что как минимум одна из причин этих кардинальных перемен и переосмысления – это, конечно, переезд Мощицкого в новую страну и начало работы с новым контекстом. А тут нельзя не сказать, что наша последняя открытая запись по театру в изгнании любопытным образом рифмуется, ну, или скорее вступает в диалог с самой первой. А возможно, вы помните, что уже почти год назад в Тбилиси я разговаривал с Всеволодом Лисовским, спрашивал про грузинскую театральную жизнь, про то, могут ли, и если могут, то как, приезжие россияне участвовать в ней. Если да, то в каком качестве? И Лисовский тогда ответил, что лучшее, что российские театральные деятели, уехавшие из России, могут сделать для Грузии, сказать за гостеприимство и оставить эту страну в покое. А работать театральным мигрантом лучше во всяких больших космополитичных городах вроде Берлина и работать для других таких же мигрантов. Лисовский свое слово сдержал. Довольно скоро после нашего разговора он действительно переехал в Германию. Мощицкий выбрал совсем другой путь. Он не просто работает в Ереване. Он сотрудничает с армянскими актерами, с ереванскими площадками, ставит спектакли на армянском языке. И, естественно, об этом было очень интересно поговорить. И о такой модели профессионального поведения, и об Армении как месте релокации.
2: Дело в том, что у меня была определенная модель театрального поведения до 24 февраля. Она тоже была странненькая. Я жил в Петербурге, но в том числе работал в Киеве. И в Киеве меня называли имперцем и рукой Кремля, а в Москве иногда, когда мы привозили спектакли, украинским националистом. И после того, как началась война, стало понятно, что тем типом театра, которым я занимался, ну, больше нельзя заниматься в России. И просто я искал возможность продолжить ту работу и тот курс и то, чем я хотел и любил заниматься, где-то, где это было бы возможно, для этого я открыл свое свидетельство о рождении, прочитал там «Мама армянка, отец еврей», и подумал, какое хорошее свидетельство о рождении. Как здорово, что мама и папа встретились в театре эстрады имени Райкина в Петербурге. Вот. И мы уехали в Ереван. Я созвонился с театральным продюсером Артуром Гукасяном. Спросил: Артур, понимаете, мы скоро будем вот с коллегами в Ереване. Что делать? И в Ереване оказалось, что совершенно специальная ситуация. Это такое пространство, где если ты что-то хочешь сделать, это все это возможно, если это не касается денег. Ну, то есть, если тебе нужна площадка, тебе говорят, пожалуйста, вы можете здесь что угодно делать. Нам нужно какое-то оборудование. Ну, вот смотрите, у нас есть такое, можем дать. Актеры, а что нужно делать? Ну, давайте, и так далее. И вот уникальность этой ситуации, мне кажется, что для людей в Берлине это слушается как нечто странное, правда?
3: А для людей в Берлине это слушается как невозможно.
2: Вот. Поэтому я не в Берлине. Мы все время ищем деньги. Иногда находим, иногда нет. Обращаемся ко всем, кому можно обратиться. Даже завели себе Patreon. И у нас есть небольшая меценатская помощь и поддержка. Мы там пишем заявки на всякие гранты. Выиграли, по-моему, из всех один у Гёте-института на создание спектакля в Черешневом саду. Ну, действительно, можно сказать, что спектакль без денег, ну, вообще, ну, то есть вообще без денег, ну, вот ноль, его можно сделать. Ну, не знаю, я кого-то обрадую или огорчу, но просто это спектакли, в которых нету там декораций, костюм, ну, то есть тех материальных вложений, а просто есть, вот если мы до какого-то ядра очистим слово «спектакль», то что это такое? Это же система договоренности, да, вот наших во время репетиции, потом со зрителем во время проката спектакля. То есть понятно, что можно создать систему договоренностей, которая будет работать, и в которой нету больше никаких дополнительных выразительных средств, кроме самой системы договоренностей.
1: В этот момент нашего разговора Илье задали вопрос из аудитории. Мама армянка, отец еврей, но почему он выбрал для переезда Ереван, а не Тель-Авив?
2: Я немного времени провел в Израиле, но я доверился интуиции и тем, ну что ли, облакам смысла, которые появлялись вокруг меня, которые касаются денег. О том, что вот квадратный метр всего стоит, то есть ты все время должен производить ресурс. Да, и все ресурс. Люди буквально стонут под этим, и той меры хаоса, расслабленности. Ну, я же из Петербурга, понимаете, да, в Петербурге не стыдно быть нищебродом, а в Москве стыдно. Ну, то есть вот есть же этот смысл, да, что ты такой, как бы, если в Петербурге, ну, ты там что-то не заработал, ну, ты такой художник, ну, в рюмочной можешь провести время тоже со своими друзьями-нищебродами и вообще так даже прямо и состариться так незашеймленным. А в Москве это просто непонятно, ну, ты просто безответственный лузер. И вот. А в Армении действительно есть эта мера свободы и хаоса, в ней есть нюансы, когда ты просто не знаешь, придет актер на репетицию или нет, или вообще у тебя там проектор, который ты заказал, арендовал и даже деньги заплатил, он приедет вообще или нет, и тебе скажут: брат, слушай, я там пообещал другу в этот момент, извини, ну, сейчас что-нибудь придумаем, конечно. То есть ты всегда немножко удивлен. Поэтому понятно, что, ну, интересно заниматься там театром и перформансом, потому что как будто для этого есть какая-то предпосылка. То есть вот это вот действительно магический реализм Армении.
4: Ես կարդում եմ. Էջ առ էջ. Գիրք առ գիրք. Կարծեմ ես 12 տարեկան եմ. Ինչ է կատարվել ես գրադարանի հետ? Քանի հարյուրավոր հազարավոր տարիների ընթացքում
5: ես ուզում եմ մոռանալ ամեն ինչ,
4: չսիրել, չխորհել, չափսոսալ։ Գիտեք ինչ եմ գտել ես այս գրքում? Չորացված ծաղիկներ,
6: Մանուշակներ, շուշաններ, վարդեր, խատուտիկներ, դաշտային ծաղիկներ.
7: Ծաղիկները ձերք են բերել կատարելություն և գույն. Ծաղիկները նման էին խամրած ջրաներկերի.
8: Մագնոլիայի տերևների զարդանախշերով էջանիշեր.
1: Магический реализм Армении – это в том числе, а может быть и в первую очередь, это древний, редкий, красивый и довольно непростой для изучения армян.

0: он служит просто одним из выразительных средств. Просто ты получаешь какой-то дополнительный объем, с которым очень-очень-очень интересно вступить в контакт и построить, ну, то есть вот это сооружение из нового материала. Интересно работать с людьми на языке, который ты не слышал никогда в жизни, через оптику, которая чрезвычайно отличается, с контекстом, который тебя окружает. Это приключение.
1: Как долго это может продлиться?
0: Вечно.
1: Окей, хорошо. Ну, как в таком случае происходит работа с текстом, с пьесой?
0: Последние два спектакля, там есть тексты, но это тексты, которые рождены в процессе долгих репетиций. Там есть какие-то фрагменты разных произведений, но это просто то, что приходит на ум, или то, что рождается в процессе совместного существования. Да? Вот какие-то идеи возникают, они могут быть выражены через текст, но обычно этот текст, он не имеет какой-то, знаете, вот такой вот структуры литературные, в котором есть там завязка, что-то там произошло, и там, ну вот, вдруг я вспомнил, актриса берет одну из книг, говорит, вот на 59-й вот, странице вот такое написано. Даже не знаю, как с этим быть. Не знаю, ну, окей. То есть у меня вчера Наталья Степановна Скороход попросила выслать ей текст спектакля. А если это прочитать без спектакля, это просто шизофрения. Ну, то есть это очень разнородные компоненты, которые собираются только вот если ты применяешь к ним вот эту вот растерянность и дистанцию, в которой ты не присваиваешь текст, а так смотришь на него и думаешь, а что бы это значило? И, может быть, обращаешься даже к зрителю. Вы как думаете, это что значит? Или вообще это то, что вот написано, это вообще как? Это возможно или нет? Это полезно или нет? Это правда или нет? То есть вот какая-то общее незнание, общая растерянность в контакте с текстом в том числе.
1: Дальше я задал вопрос, который задаю всем, ну или почти всем гостям выпуска «Закати сцену» про русскоязычный театр в изгнании. Как эти творческие поиски и эксперименты, да, и как вообще работу российского режиссера воспринимает местная, в случае с Ильей, ереванская публика?
0: Это вот, наверное, лучше спросить у ереванской публики было бы, но по отдаленным, по эху какому-то, ну, понятно, что неоднородно очень. То есть вот этот спектакль, который вы видели, он просто был из театра Амазгаин национального, его судьба там была прервана, и руководство сказало, что мы не можем в национальном театре вот это вот показывать, потому что, ну, вы понимаете, да? Потому что мужчина так выглядеть не может. Ну, художественная руководительница мне сказала, ну, я вам говорю, как женщина.
1: А как-то, собственно, судьба самого Параджанова ей не знакома?
0: Знакома, но в определенном ракурсе. То есть в Армении есть общее представление о великом маэстро, который чудил. Ну, он такой наш герой, наш мастер, седой, седовласый, такой добрый Дед Мороз. Он многому нас научил. Мы им гордимся, потому что им гордится мир. Вот. И все. А вот эта вся квир-история, она, если вы зайдете в музей Параджанова, вам скажут, что это его оболгало КГБ. Но в армянском языке есть прекрасная поговорка, она звучит как «гнамери арисирем». Это значит «уйди, умри, а потом приходи, я буду тебя любить». Поэтому мертвый гей — это еще ничего, можно потерпеть как-то, а живой — это реальная проблема. Меня попросили либо одеть мужчину как положено, либо в другом месте это делать.
1: И в какое место вы ушли?
0: Не поверите, в Музей современного искусства. Там нет никаких проблем. Причем ведь в самом театре не было никаких проблем со зрителями, с аудиторией. Это именно представление национального театра о том, как должна быть устроена сцена, актер на ней, драматургия. Ну, и есть ряд табу, которые нельзя нарушать. На сдаче спектакля выяснилось, что я прошел по всем болевым точкам. Я на самом деле, вот мы вспомнили «Холокост Кабаре», да, там эта провокация была запланирована. Мы понимали, что мы делаем, и на этом был

0: построен спектакль. Здесь нет абсолютно. То есть я думал, что я обращаюсь с культурой, с языком, с эстетикой максимально бережно. Но и вот тут я не заметил, как я наступил на какие-то болевые точки, какие-то табу. Все-таки спектакль не может быть таким, потому что там нету, во-первых, как такового сюжета, да, там нету людей, которые играют роли. Ну, то есть это очень непривычно. То есть если ты это прикладываешь к норме, а норма очень строго регламентирована, то получается, что это очень плохой спектакль, но понятно, что... Ну, то есть мне понятно, да, что разнообразие давно узаконено в разных, там, ну, в тех локациях, в которых я занимался театром. Ну, вот действительно в этом времени и пространстве вот такие. Я, еще раз повторю, я это сделал не намеренно. Поверьте мне. Верьте мне.
1: Поверим. Лично я Ильи Мощицкому вполне верю, не только ему. Я заметил, что во время этого нашего разговора, этой открытой записи, он часто использовал слово «мы». Мы переехали, мы оказались, мы сделали обстановку и так далее. Так что я спросил, о ком тут речь. Что такое это «мы»?
0: У нас есть независимая театральная компания. Мы ее создали, когда работали в центре имени Мирхольда в Москве. Называется это, тут, внимание, временное объединение «Хронотоп». Есть группа людей, которые, ну, составляют какое-то, можно сказать, ядро, а есть довольно большая уже группа людей, которая видоизменяется, а самое главное, что работает из разных локаций. То есть вот мы работаем очень давно с композитором, который живет в Киеве, Димой Саратским, и мы продолжаем с ним работать. Мы работаем с Сережей Кретенчуком, художником, и он живет в Петербурге и остался в Петербурге. Мы с Артемом Арсеняном работали в Ереване, пока он не уехал. Зря. Во Францию, а потом в Германию. Мы приехали с актрисой, с моей женой Катей Крамаренко, но наш коллега, друг и актер Алишер Умаров приехал позже, он приехал почти через год, и остался, и вот в спектакле, который мы выпустили буквально месяц назад, он уже принимает участие и работает и на русском, и на армянском языке, и так далее. То есть вот это какая-то видоизменяющаяся конструкция, но мне кажется, что в этом ее надежность. То есть мы пересобираемся в процессе, и к нам примкнуло довольно большое количество уже людей, которые жили и работали в Ереване, кто-то занимался театром и работает в качестве перформеров, а кто-то никогда не занимался театром и стал заниматься им, вот, познакомившись с нами.
1: То есть косвенная задача — это еще и соблазнение, втягивает людей в орбиту временного объединения «Хронотоп».
0: Ну, нет, задач вообще как таковых нету. Мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается, особенно в процессе репетиций. То есть вот этот грандиозный репетиционный процесс, который в Армении, у меня никогда таких процессов, растянутых во времени, не было. Потому что никто не может себе этого позволить, ни театр тебе не может этого позволить, ни сам ты не можешь этого себе позволить. Но вот последний спектакль мы полгода репетировали, но мне очень нравится. Мы в какой-то момент, ну, вообще потеряли из виду премьеру и даже потеряли из виду ее надобность. Можем сделать премьеру, можем не делать, можем перенести. Ну, то есть вот на премьере нас спрашивали, а когда вы понимаете, что спектакль готов? Да не понимаем мы ни черта. Ну, то есть давайте попробуем это сделать. Ну, понятно, что надо оговориться, что мы не ставим спектакли в сцене коробки по драматургии, не знаю, Мольера. Это какая-то такая... То, что мы представляем себе и называем это театром, это такая попытка создать вот систему договоренностей, которая бы выражала сегодняшние наши какие-то представления о мире, а это в основном растерянность. Поэтому это какие-то такие... Ну, получаются такие странные кибаны.
1: Что ж, возможно, странные кибаны Это самое прекрасное, что может получиться во именного объединения Хронотоп. Можно позавидовать. Я надеюсь, что и мы тоже продолжим делать в следующем году. У нас будут свои странные кибаны. Мы, безусловно, продолжим работу подкаста «Закати сцену», в том числе развивая тему российского театра в изгнании, возможно, в каких-то новых формах, каких в этом уходящем году еще не было. С вами был Михаил Калужский, это подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через неделю.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо. Ведь да, можно... А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да все, да.
2: Ну давай, ну...
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий
3: Витя Исаев.
4: Витя Исаев. Да.
2: Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
2: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Ну, знаешь, какие-то шуточки.
2: Детали.
1: Или, знаешь, так... А вот я замечала, что ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал. Ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать. И мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
2: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности. То есть, если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
2: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру. Просто потому, что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь. Постоянно что-то приукрашивать.
2: Подростковый, это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
2: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И... Потом ты же живешь с этим, вот это самое неприятное.
2: Я-то да.
1: И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
2: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах, но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще, просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь. А если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
2: В русской рулетке.
1: Что выиграла в лотерее в 2008 году. Так вот, это неправда. Но это, типа, был бы странный диалог.
2: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
1: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
2: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
1: Ну согласись, что это ну никакое не серьезное вранье.
2: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
1: Безумием.
2: Хвастовством больше, понимаешь?
1: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, Вить?
2: Хорошо.
5: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет. мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо, даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
1: Привет!
3: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела и как настроение?
3: Хорошо, немного волнуюсь.
1: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь. И возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
3: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
2: Какая воля духа.
3: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
1: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
3: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
2: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Но мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
3: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
1: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
3: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
1: И просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
3: Да.
1: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
2: Кто тебе сказал?
1: Ты сказал.
2: Все верно.
1: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает ее.
2: Ну, ты уж опять что, это неправда. Не переживай.
1: Хорошо.
2: Лиза вся уже как на иголках.
1: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
2: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
1: Респект тебе! До новых встреч тогда!
2: Дорогая жена, Ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
1: Да, я только для этого и врала.
2: Кому ты врала?
1: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем сказала, ну, да, а вы общались?
4: Ну, да, общались.
1: А вы что, виделись прям?
4: Ну, да, выходит, что так, виделись. И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
2: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
1: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому... Очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
2: Тем старше.
1: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать, у нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
2: Понимаю.
1: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
2: Катастрофическое.
1: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучает. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
2: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
1: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
2: ну, вот
1: в детском.
2: Я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
1: А братику?
2: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
1: А сестренке?
2: Хочешь, спросим у моей сестры?
1: Давай.
2: Давай. Алло, сестрица Аленушка.
6: Привет.
2: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
6: Сейчас пытаюсь.
2: Вот я так же сижу, это. Понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
6: Не было, мне кажется, ты это там, ну вообще там конфету съел, например, не ел, там сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. И это. У тебя, как мама сказала,
2: вот.
6: Твое вранье можно определить, у тебя уши краснее.
2: Да, да, да, да, да.
1: Спасибо за совет.
6: Ты вообще в детстве не врал.
2: Спасибо, Лен, все, это. Да. Давай, пока.
6: Ладно, давай, пока.
2: Реально, это началось с того, что я когда маленький был, совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал. И все просто. У меня становились краснющие уши. И мне сказали, у тебя уши краснеют, типа. Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. Ты вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
1: Очень интересно.
2: Вот интересно, будет ли у Нины подобное. Я бы хотел.
1: На этих огромных растопыренных ушах.
2: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
1: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
2: такие. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
7: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, а именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. И заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла. И удалила аккаунт.
1: Привет!
7: Привет!
1: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
7: Я переиграла систему.
2: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
1: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну, просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиз, отстань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
2: Это хорошо, что драма.
1: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
7: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
1: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, угу, это как раз тот случай.
2: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю

0: о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир. Потому что реальный, вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, mm-hmm. пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
1: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но... это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
0: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай да и раз, и да и приукрасишь.
1: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
2: Вы никогда этого не узнаете.
1: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
0: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
1: Нет, история правдивая.
2: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
1: Да, меня зовут Марья, это правда.
2: Угу.
1: И мне 14 лет. И я правда живу в городе Санкт-Петербург.
2: Хорошо.
1: Это чистая правда.
0: Спасибо большое. Спасибо тебе
2: спасибо
0: за твою
2: эту
0: историю.
2: Спасибо за чудесную историю.
1: До свидания.
2: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
0: Давай, мне просто тошнит.
2: А, тебе, может, что-то нужно?
0: Да.
2: Что?
0: Бутерброд с колбасой.
2: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
0: Хорошо.
2: Время.
0: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то суперподавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
2: Я помню.
0: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда.
2: Mm.
0: И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль
2: меняется.
0: Всегда
2: в лучшую сторону.
0: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Новый Сад. Я иногда была водителем. Вот последний раз, когда я им брала, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, потому что я на другом языке, я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я на самом деле жалею, да, что такое было, но...

0: Блин, мне кажется, все врут.
1: Привет.
0: Привет.
2: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
1: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
2: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, кто тебя зовут, на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот, вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю, но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, еще выжили как-то в этом мире.
1: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
0: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно за, на самом деле.
1: В какой момент тебе стало стыдно?
0: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала, я очень усердно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть, ты ничего не задавали. А с тех пор мне не очень доверяют теперь с этой домашкой.
2: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск. Совершенно легально. Я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
1: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что... Ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить, но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах, кто-то из твоих друзей уезжает, ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день...
2: Когда все тебе 14 лет.
1: Когда все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
2: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть, потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать, мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
1: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычной цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь, полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое. Но...
2: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся, и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
1: Спасибо.
0: За что?
2: Пока!
0: Пока-пока.
1: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
2: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: «Стоп, вечеринка!» И скажу громко, за финалист.
1: Я соврала!
2: Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
1: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
2: Да!
3: I declare bankruptcy!
2: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
1: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
2: Ой, я не могу. Ладно, я скажу так. Я никогда...
1: Закрой уши и говори.
2: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
1: Вот мы и узнали. 2023 год.
2: Ну, типа у меня...
1: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакома с Федоргатами.
2: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
1: Ну, и ты переписывалась?
2: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Но я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это ж слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
1: Другому, он... другому.
2: Знаешь, самое главное, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит: да, Лиза, а ведь ты виделся со Славой Свидригайловым. Да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая: ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем, вот.
1: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
2: А я Монеточка.
1: Не врешь?
2: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим. Привыкайте к нам. И слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
2: Всем пока!
1: Пока!
4: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
5: Они съедают конфетку со вкусом ушной семи.
4: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
5: Крысы, они очень любят друг друга.
4: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы.
6: подумать.
4: И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые?
7: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
4: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
7: А у меня по-настоящему есть.
4: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
8: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей, один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу передачу крови там, где ему это только удается.
2: Embryo and fetus is just establishing its blood supply pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще,

0: выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
1: So the real difference is, why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
2: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
1: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
1: So that's the second part of
2: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
1: Why do the cells do that? Well,
2: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
2: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
1: So one thing I haven't said about
2: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал

0: постоянным. То есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов. И это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «конкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, Нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса. Но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или землекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
1: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids?
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Я не умру. И разве может быть, что без меня

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

уходит. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Один из героев хазарского словаря, сербский дипломат Авраам Бранкович, читал книги, стоя в одной рубахе на морозе, чтобы запоминались только те места, которые увлекают, несмотря на холод. Точно так же и мы советуем слушать наш канал. А так как на дворе разгар лета и Белград вокруг нас буквально плавится от жары, то мы рекомендуем делать это под холодным душем, в мясомолочном отделе супермаркета или в кресле дантиста. С вами литературно-балканский канал Армен и Федор. Мы говорим сегодня о нелинейном чтении и смыслах в литературе, о магическом реализме и хазарском словаре сербского писателя Милорада Павича. Хазарский словарь – это роман экспериментальный. Роман в форме словаря, статьи которого можно читать в любой последовательности. Подобно ему и сегодняшний наш выпуск можно слушать в произвольном порядке. Он состоит из пролога, трех эпизодов и приложения. Каждый из эпизодов можно прослушать отдельно или вместе с другими в той очередности, которая вам понравится. Первый эпизод посвящен дохазарским временам. В его основе источники, которые предшествовали хазарскому словарю и сделали возможным его появление – от Аристотеля до Кортасара. Второй эпизод посвящен пути в хазарский каганат. В его основе – сербские записи, обнаруженные Федором на фресках в церквях Овчарского ущелья. Их будто бы оставил некий писарь, известный в тех местах под именем Никона Севаста. О нем рассказывали, что в носу у него не было перегородки. Третий эпизод сегодняшнего выпуска посвящен хазарской полемике. В его основе критические заметки современников и сеанс здравого смысла с полным его разоблачением. Наконец, приложение полностью посвящено вопросу о том, почему Павич выпустил две версии этой книги – мужскую и женскую, и в чем заключается их отличие. Во избежание путаницы, приложение публикуется отдельно в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы найдете в описании к этому выпуску, если ее, конечно, не украдут. Нельзя исключать, что в какой-то момент вы можете сбиться с пути и потеряться среди слов этого выпуска. В таком случае не останется ничего другого, как пуститься с середины фразы в любую сторону, прокладывая свою собственную тропинку. Тогда вы будете продвигаться сквозь этот выпуск, как сквозь лес, от слова до слова, ориентируясь по музыке, паузам и колокольчику. Дохазарские времена. В одном из последних своих интервью, всего за несколько месяцев до смерти, Павич подвел очень емкий итог своему творчеству. В разговоре с редактором одного греческого издательства он сказал: «Нас окружает хаос. Есть писатели, которые хотят его упорядочить. Я нет. Я хочу его изобразить». В сущности, это резюме не только его писательского пути, но гораздо шире. Павич описал последовательность, которая проходит через всю историю литературы. На каждый хаос находится художник, который стремится его упорядочить, придать ему некую форму. И когда художнику это удается, возникает канон. Литература какое-то время работает в рамках этого канона, пока не приходит новый художник. Он разрушает канон, выпускает хаос, работает с ним заново, облекает его в новую форму. И он становится новым каноном. Пока не приходит следующий художник. Первым, чьи попытки систематизировать вот этот хаос в области литературы до нас дошли, был древнегреческий философ Аристотель. Основоположник поэтики и античный отец классицистов. Великий живописец Рафаэль Санти изобразил его на своей афинской школе в самом центре мудрецов и философов, выставляющим вперед правую руку и как бы говорящим Платону: «Посторонись, старик Платон, Аристотель идет». Но к 20 веку канон Аристотеля, он не то что устаревает, в нем не остается буквально ничего, чтобы не было опровергнуто или уничтожено новыми художниками. «Слог должен быть ясным и высоким», — учит Аристотель. А 16-летний Артюр Рембо пишет «Венеру Анадиомену». Это рождение Венеры из пены морской. Вспомните появление богини красоты на картине Боттичелли, как грациозно стоит она в морской ракушке, стыдливо прикрываясь волосами. Но у Рэмбо вместо ракушки в декорациях почему-то раковина, а Венера вылезает из ржавой ванны с жирной шеей, складками сала и набитой татуировкой. Ее под лупою лишь видеть можно ясно. Венера выколота тушью на крестце, все тело движется, являя круп в конце, где язва ануса чудовищно прекрасна. Произведению нужны события, учит Аристотель. И Гюстав Флобер пишет в одном из своих писем о романе «Мадам Бовари», одной из лучших книг XIX века. На протяжении 50 страниц у меня нет ни одного события. Искусство должно подражать жизни, наставляет Аристотель, но когда Гёте публикует страдания юного Вертера, сентиментальные юноши по всей Европе с готовностью откликаются волной самоубийств. И Оскар Уайльд просто зафиксирует позже новую реальность. Эта жизнь подражает искусству. Литература всегда идет впереди жизни. Она не подражает жизни, она перекраивает ее. Конечно, этот процесс начался несколько раньше. До Рэмбо, Флобера или Уайльда. Отдельные бунтари, почему-то часто по имени Франсуа, например, Вийон или Рабле, были и в Средневековье, и в эпоху Возрождения. Однако системно этот радикальный литературный сдвиг начинается где-то с середины 18 века, а уже к концу 19-го немецкий литературовед Дильтей напишет: «Созданная Аристотелем поэтика мертва. Анархия царит на поэтических просторах во всех странах». Скоро он и сам умрет, так что не увидит подлинного масштаба, которого достигнет упомянутая им анархия в 20 веке, когда каноны начинают создаваться и разрушаться с небывалой скоростью. Если раньше какое-то направление в искусстве держалось веками, то теперь счет начинает идти на десятилетия. Вот для смены канона достаточно уже одной писательской жизни, вот одного десятилетия, а вот одного романа. И мы увидим этот перелом в творчестве, пожалуй, главного разрушителя привычных форм начала 20 века Джеймса Джойса. Он начинает как модернист. Вот он, мастер неоклассического рассказа, он пишет «Дублинцев». Мы говорили об этом сборнике в нашем 13-м выпуске и рассказывали, почему для литературы начала 20 века «Дублинцы» были книгой революционной. А каких-то полтора десятилетия спустя он уже пишет «Улисса». И это уникальный образчик того, как смена литературной парадигмы, смена канона проходит прямо внутри одного романа. И ранние его части принадлежат еще модернизму, а поздние уже вовсю используют техники постмодернизма, хотя и термина такого еще нет. И тот же самый Джойс, постаревший и почти ослепший, заканчивает свой путь поминками по Финнигану, самой нечитаемой книгой в истории литературы, которая не просто разрушает все предыдущие каноны, не просто не укладывается в рамки модерна, сюрреализма или постмодерна, а становится каноном себя самой. Создает свою собственную поэтику, поэтику одной единственной книги, закольцованную и вневременную. Впрочем, о Джеймсе Джойсе у нас еще будет отдельный, очень большой разговор. А в контексте вот этой тенденции постоянного перелома парадигмы, появление такой книги, как «Хазарский словарь», книги, которая воплощает идею нелинейного прочтения, было, конечно, вопросом времени. Одним из первых вплотную к такому замыслу подошел аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес. Во многих его рассказах встречается вот этот мотив разветвляющейся многовариантной прозы. Например, знаменитый рассказ «Сад расходящихся тропок» или куда менее известный «Анализ творчества Герберта Куэйна». Здесь Борхес использует свой любимый прием. Он рецензирует никогда не существовавшие книги. И среди них рецензия на регрессивный и разветвленный роман «April March», который уже своим названием «Апрель-март» подсказывает, что движение в нем идет от конца к началу, дробясь на разные варианты действительности. Не случайно сегодня в Сербии о Павичине без гордости говорят: «Это наш европейский Борхес». Наконец, последним шагом к словарю Павича стало творчество другого аргентинца Хулио Кортасара, который одним из первых предложил читателю собственное нелинейное чтение. Игра в классике «Райюэла», или, как сказали бы аргентинцы, «Рашуэла», предлагалась читателю в двух вариантах. либо обычное чтение от начала к концу, либо нелинейное, по шпаргалке, в которой все главы этого антиромана были выстроены в перемешанном порядке. А позже Картасар зайдет еще дальше и выпустит книгу «62 модель для сборки», фрагменты которой можно будет читать вообще в разной последовательности и переставлять между собой. Отсюда до принципа, который воплотит вскоре Павич, оставалось всего несколько шагов. Путь в хазарский каганат. Рассуждая однажды о том, что толкнуло его на написание хазарского словаря, Милорад Павич признался: «Мне надоела эта тропинка, по которой все должны следовать. Я считаю, что книгу делает читатель, благодаря ему она начинает существовать. Он воспроизводит мое послание. Это как с музыкой. Ее нет, пока ее не играют». С точки зрения Павича, все искусство вообще делится на реверсивное и нереверсивное. К реверсивному можно подойти с разных сторон, обойти его, рассмотреть под разными углами. Это, например, архитектура или живопись. А вот нереверсивное искусство, по мнению Павича, это улица с односторонним движением от начала к концу, как в музыке или литературе. В своих книгах Павич пытается создать реверсивную литературу. То есть такой роман, который не просто можно читать нелинейно, а который бы в принципе не предполагал ни конца, ни начала, где они бы становились полной условностью, где принцип нелинейности был бы доведен до совершенства. Роман, который можно обойти с разных сторон. «Я стараюсь изменить то, как люди читают книги», — признавался Павич. Именно с этой целью и создавался «Хазарский словарь» — роман в форме словаря, который представляет собой набор статей, расставленных в алфавитном порядке, причем в разных языках они меняются местами и выстраиваются в очередности того языка, текст которого у вас в руках. Аристотель говорил: «Части должны быть соединены так, чтобы при перестановке одной из них сотрясалось целое». У Павича целое не просто не сотрясается от перестановки частей, оно становится только прочнее. Здесь, конечно, возникает масса вопросов. И главный – а как вообще читать книгу, которая предполагает произвольный порядок чтения? Павич однажды похвастался: «Если сосчитать все возможные последовательности чередования статей словаря, то получится около 2 миллионов вариантов прочтения книги». Если вам бывает трудно в супермаркете выбрать из двух разных моющих средств, то единственное, чем я могу вас утешить, так это тем, что результат в любом случае будет примерно одинаковый. Хазарский словарь – это очень изящный пазл, и при внимательном чтении он все равно сложится. Вы можете читать словарь линейно или следовать ссылкам, которые встречаются в текстах. Можете сначала прочитать все сквозные статьи или выбрать полностью произвольное чтение. Разница в обретении цельной картины будет заключаться не в том, какую историю вы узнаете, а в том, как именно она будет проявляться в процессе чтения. Линейно, горизонтальными и вертикальными линиями или отдельными мазками в самых разных частях полотна. Поэтому Павич сначала подробно объясняет, как пользоваться словарем, и тут же оговаривается: – но обладателя словаря не должны смущать эти инструкции, он может со спокойной душой пренебречь всеми советами и читать так, как ест, пользоваться правым глазом вместо вилки, левым вместо ножа, а кости бросать за спину. Однако здесь возникает еще один вопрос: а существует ли действительно эта цельная картина? Или роман Павича – это просто мешок с деталями Лего? На мой взгляд, есть три ключевых аспекта, которые цементируют хазарский словарь и из генератора случайных чисел превращают его в хитроумное уравнение. Во-первых, это язык. Насыщенный, образный и яркий. Роман Павича – это прекрасный образчик магического реализма, где первичная реальность переплетается со скрытой, в куриных яйцах вместо желтка – четверг. Строители музыки устанавливают соляные глыбы на перекрестках дорог, чтобы ветры играли на них свои песни. Люди смотрят друг на друга на венгерском, а разрушенные дома продолжают отбрасывать тени. Во-вторых, статьи словаря объединяет пространство Балкан и окрестностей, где упразднены любые границы, где из Вены в Царьград шествуют караваны верблюдов, нагруженных книгами. Если герои Маркеса или Мигеля Анхеля Астуриаса блуждают в непроходимой сельве и сеют маис, то герои словаря Павича видят сны на просторах бывшей Югославии и вокруг нее. То теряясь в коридорах белградских построек, то бросая орехи в Дунай. А если автор хочет описать все обитаемое пространство, то вместо привычных «от Лондона до Берлина» он говорит «от Кавалы до Земуна». Наконец, в-третьих, это отсутствие преград не только в пространстве, но и во времени. Да, формально герои статей словаря как будто существуют в разных веках, от хазарской полемики 1000 лет назад и до современности. Но на деле границы времени оказываются столь же легко преодолимы, как границы пространства, и в какой-то момент стираются уже полностью. И можно в 1699 году сунуть голову в лохань с водой в Царьграде, бросив туда лист лавра, а вынуть ее в Стамбуле 300 лет спустя. Потому что время — это условность. Это только та часть вечности, которая опаздывает. Хазарская полемика. По определению Моэма, хороший рассказ – это история, которую можно пересказать попутчикам в курительной комнате на корабле. Хазарский словарь в курительной комнате можно пересказать только в том случае, если там курят что-то запрещенное. Собственно, главная претензия к словарю Павича, и в этом сходятся практически все, кому он не понравился, заключается в том, что за его скачками и сборками, заблужданием вне времени и витиеватым слогом, за статьями и ссылками теряется история, теряется сюжет, теряется смысл с большой буквы «С». Один из самых рассерженных отзывов о хазарском словаре, который мне встретился, сравнивал эту книгу с дизайнерскими туфлями на полуметровом каблуке. Красиво и эпатажно, но в них не то что до остановки не добежишь.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Это просто совпадение, но второй выпуск подряд у нас начинается с театра. А именно с премьеры. И почему-то опять с премьеры не самой удачной. Возможно, конечно, не совсем совпадение. Помните, Стива Облонский специально ездил именно в ту гостиницу, где он был более всего должен, потому что считал неправильным ее избегать. Возможно, и мы вновь отправляемся на премьеру провальную, именно потому что считаем необходимым напомнить, неудачи сопутствуют лишь тем, кто дерзает. А потому никогда не спрашивай человека, сколько раз ему выпало победить. Спрашивай, сколько раз ему удалось потерпеть неудачу. Примерно так вечером 22 марта 1920-го думал почти 22-летний испанский поэт и, к несчастью, новоиспеченный драматург Федерико Гарсия Лорка. В театре «Эслава» в Мадриде на улице Ареналь, прямо между Королевской оперой и Пуэрто-дель-Соль, лучшего места для провала нарочно не выберешь, шел показ его премьерного спектакля «El Maleficio de la Mariposa» – «Колдовство бабочки». Лорка сидел на полуподвальном этаже, возле актерских гримерных. Зрители, возмущенные вульгарным, снобским, пижонским, шелкоперским, как назовут его после в прессе, представлением, поднимали периодически такой шум, что Лорке казалось, что они пытаются его растоптать. «Эральдо де Мадрид» сравнила вечер премьеры с ночью, проведенной в зоопарке. Мануэль Мачадо, желавший пощадить Лорку, отмечал, что он очень талантлив, и ему просто нужно вернуться к написанию стихов. А когда на сцене появилась Донья Тараканиха в шлеме с антенными перьями, то один из зрителей, Дон Мигель Антонио Секо Дель Гадо, не выдержал и, вскочив на ноги, закричал: «Эту тараканиху в Фуэн-Лабраде видал, накладными рожками торгует». Словом, в театре творился неописуемый хаос. Лорке, в конце концов, пришлось выйти тем вечером из подвала. После представления он вместе со своими друзьями в буквальном смысле завернул за угол и оказался в чоколатерии Сан-Хинес, где за чашкой горячительного шоколада они обсуждали события этого вечера. Провал длился долгих 4 дня, 25 марта спектакль был закрыт, а Лорка получил от отца письмо: «Я немедленно жду тебя в Гранаде, где ты должен будешь закончить свою учебу. А если этого не случится, то не сомневайся. Я приеду в Мадрид и заберу тебя лично». Меня зовут Армен Захарян, с вами литературный канал «Армен и Федор». И к нам после долгой отлучки, как Синдбад-мореход из очередного странствия, возвращается рубрика «Стихия», где мы говорим о поэзии и поэтах, обсуждаем и даже, рискуя опозориться и провалиться, но когда это нас останавливало, читаем стихи. И сегодня на сцену нашей «Эславы» поднимется не самое известное, но решительно прекрасное стихотворение испанского поэта Федерико Гарсия Лорки «Старый ящер». Впрочем, говорим мы не только о нем. Мартовские иды Лорке, в отличие от Цезаря, пережить удалось относительно безболезненно. Он был молод, талантлив и уверен в себе. Провал спектакля остался в прошлом, а угрозы отца были временно отбиты. В ответном письме Лорка умолял дорогого папа передумать и уверял, что в Гранаде ему делать сейчас решительно нечего. А оставаясь в Мадриде, он, цитата, «скорее всего, обретет великое имя в литературе». Не сказать, чтобы надежды Лорки на вечную славу были в этот момент беспочвенны. Да, Роза Кастилии была не без шипов. Над Лоркой часто смеялись за его выраженный гранадинский акцент. И вообще многие относились к нему как к смешному провинциалу. Но вместе с тем он уже обрел определенную известность, и про него уже можно было услышать: юный многообещающий поэт. Он познакомился с Хуаном Рамоном Хименесом, одним из лучших авторов эпохи, и даже заручился его покровительством. Словом, стал, пусть и не всегда уважаемый, но все-таки частью мадридской богемы. Где бы молодой Лорка ни появлялся, он сразу оказывался в центре внимания. В своем сюртуке, как правило, черном, похожий одновременно на паренька из андалузской деревни и поэта декадента. В сущности, этим он тогда, в свои 20 и был. Прекрасно играл на фортепиано, остроумно рассказывал истории, бывшие и небывшие, и, конечно, пламенно и страстно читал стихи. Так что его небрежно повязанный галстук неизменно сбивался на сторону, указывая в направлении гранады. Словом, как скажет о нем позже поэт Хорхе Гийен, и те, кто знает испанский, оценят изящество этой формулировки: «Cuando estás con Federico, no hace ni frío ni calor, hace Federico». Что на русский можно было бы перевести как: «Когда Федерико появляется рядом, уже не идет ни дождь, ни снег. Идет Федерико». Ну и как, скажите, такому блестящему гранадско-мадридскому молодому человеку было не верить в себя? До лета 20-го Лорка будет оставаться в столице. Слушать джаз и засиживаться за полночь в многолюдных мадридских кафе, спорить с друзьями о возможности или даже необходимости Второй Испанской Республики и об Октябрьской революции. Он познакомится с 19-летним Луисом Бунюэлем, но с Дали еще нет, с Дали в свой следующий столичный вояж. Он будет интересоваться кубизмом, футуризмом и дадаизмом. Помните, у Маркеса в романе «Сто лет одиночества» в самом начале была строчка: «Мир был таким первозданным, что многие вещи не имели названия и на них просто тыкали пальцем». Так же здесь. Мадрид был таким первозданным, что студенческое общежитие на Кайе Пинар, где остановился Лорка, назвали просто «Residencia de Estudiantes» – «Студенческое общежитие». Это культовое уже тогда место было одним из центров интеллектуальной жизни Испании, где андалузский пес Федерико Гарсия Лорка, арагонский копьеметатель Луис Бунюэль и каталонский инсектофоб Сальвадор Дали были студентами, а Мигель де Унамуно, Хосе Ортега и Гассет, Эйнштейн, Стравинский и Ле Корбузье не одновременно, конечно, потому что вряд ли пространственно-временной континуум смог бы это выдержать, но в разные годы, приглашенными лекторами или просто посетителями. Словом, юный Федерико жил в обстановке, которая располагает к творчеству столь же сильно, сколь и не оставляет на него времени. В тот год он часто работал в постели в своей небольшой комнате или писал стихи на салфетках, оставаясь последним посетителем в светлом, чистом, закрывающемся кафе, а потом терял эти клочки. Возможно, если бы у Лорки были карманы на молниях, то в современных его антологиях куда больше стихов были бы датированы 1920-м. Но застежки молнии, хотя были уже и запретены, в кругу испанской богемы еще не слишком приветствовались. Словом, вот из этого блестящего, изощренного, элитарного места в конце июня 20-го, отложив поездку настолько, насколько это было возможно, Федерико возвращается домой, в Андалусию. К виноградникам и виноградарям, к полям и пастухам, к пыльным проселочным дорогам и бесконечным, безмолвным, безветренным дням, о которых он тогда же напишет: «Dice la tarde, tengo sed de sombra». День говорит: «Я жажду напиться тени». Лорка не хотел уезжать. Он был увлечен Мадридом и своей новой жизнью. Он писал отцу: «Что мне прикажете делать в Гранаде? Слушать дурацкие разговоры да быть предметом зависти и глупых шуток?» Лорка тогда еще не знал наверняка, что Андалусия, Гранада, Фуэнте Вакерос, эти имена и пейзажи молодости останутся с ним до самого конца. Что они станут одной из главных тем его поэзии не только в юности, но и в зрелости. Да, любые сравнения всегда хромают, но в этом смысле Лорка – андалузский Есенин. Ну или Есенин-рязанский Лорка, как вам больше нравится. Переполненный жизнью молодой человек, который выезжает из провинции в столицу, но не с тем, чтобы вывести провинцию из себя, а с тем, чтобы столица влюбилась в провинцию. Плакала по андалузским березкам и кострам рябины за окном белокаменного дома Васкеросо, рыдала над тем, как цветут апельсиновые деревья в Константиново, да льется плач фламенко из цыганской избы на окраине деревни. Нет, между ними правда много общего, особенно если задать обоим одну и ту же точку отсчета, скажем, яблоко. Но не Антоновку и не Берде Донсея, а большое яблоко – Нью-Йорк. с разницей в 7 лет. Каждый из них едет в США, и оба они поражены Нью-Йорком. И оба испытывают смешанные, непривычные чувства, чувство столкновения с чем-то очень непохожим на тоскливую андалузско-рязанскую летнюю вьюгу. На цилиндры, шапо и кепи дождик акций свистит и льет. Вот где вам мировые цепи, вот где вам мировое жулье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян. Вот она, мировая биржа. Вот они, подлецы всех стран. Это, конечно, Есенин. Точнее, один из его лирических героев. А вот уже Лорка. О столкновении с тем же самым. Из стихотворения «Нью-Йорк». Я обвиняю проклятие пустых контор с закрытыми дверями, где не слышна агония страдания, куда не проникает воздух леса. Я себя отдаю охотно на съедение тощим коровам, что оглашают мычанием долину, где гудзон упивается маслом нефти. Они так близки семантически, даже я бы сказал родственны, что их отличает прежде всего ритмика. И если чуть-чуть подретушировать, но в целом сохранить содержание Федерико и облечь его в форму Серхио, то родная мать-старушка «Привет тебе, привет» не отличит. Вот послушайте того же Лорку, но уже не в сюртуке, а в косоворотке. «Обвиняю проклятие конторок, опустевших закрытых дверей, где не слышится, как жеребенок в чистом воздухе скачет полей. Я себя отдаю охотно на съедение коровам кругом, что мычат и глядят покорно, как питается нефтью гудзон». Словом, как и Есенин, Лорка был прежде всего поэтом своей земли, поэтом андалузских раздолий. И когда после первой столь значимой отлучки он нехотя возвращается к ним, что-то в нем начинает меняться. Лето в том году семья проводит в большом белом деревенском доме на ферме возле городка Аскеросо, Гранадской области Андалузского федерального округа. Отец смягчается и теперь уже просит, чтобы Лорка сдал хотя бы пару экзаменов осенью. Обещает даже отпустить его обратно в Мадрид, если он возьмется за ум. Федерико соглашается на компромисс, решает на время прекратить сопротивление и пройти испытания по нескольким самым простым курсам. Лорка приезжает в этом году домой незадолго до главного семейного праздника. Каждый год 18 июля Федерико Гарсия Родригес и Федерико Гарсия Лорка, отец и сын, отмечали день своего покровителя, святого Фредерика. У Лорки было 8 теть и дядь, около 40 двоюродных братьев и сестер, и это только с отцовской стороны, так что торжества, даже если на них приглашали только самых близких, все равно получались шумными. Так было и в этот раз, и когда дневная жара начала отступать, когда сухой андалузский воздух наполнился запахами анисового ликера и миндаля, звуками гитары и посуды, пением цикад и родственников, Лорка, который так не хотел уезжать из Мадрида, наконец почувствовал, как сильно он скучал по родным местам, по близким своим первозданным людям. И в его живом, беспокойном сердце зазвучала та самая тоска, которая так часто пронизывает его стихи. Солнце село, деревья молчат задумчивей статуй, печаль жерновов застывших, нивы дочисто сжатой. Пес лишился покоя, Венеру в небе почуя, яблоко налитое, не знавшее поцелуя. Пегасы росного лета звенят комары в зените, Пенелопа лунного света придет в вечерние нити. Уснешь, спасешься от волка, толкуют овцы ягнятам. Осени ждать недолго, шепчет цветок примяты. Скоро, порой вечерний, сойдут пастухи с отрога, дети возле харчевни начнут играть у порога. И песен любовных грусть припомнят старые стены, что знают их наизусть. Солнце село, и Федерико захлестнули воспоминания детства. Он вспоминал, как в 8 или 9 лет его отправили учиться в Альмерию, к побережью Альборана, в нескольких днях пути от дома. Как тревожно было уезжать, и как он подхватил там инфекцию десен, как лежал в жару с опухшим лицом и гордился своим мужеством, когда напуганный, бледный отец примчался к нему из Гранады и увез домой на лечение. А когда Лорка выздоровел, то его обещали больше никогда не отправлять в Альмерию, даже за 100 тысяч песет. Он вспоминал, как они переехали с семьей в Гранаду. Апельсиновый город, в котором шелест фонтанов никогда не перестает. И как Лорка не мог напиться его красотой, как повторял про себя снова и снова стихи мексиканского поэта Франсиско де Икасы. «Dale limosna, mujer, que no en la vida nada, como la pena de ser ciego en Granada». «Подай ему пару монет, слепой здесь лишен услады, ведь горя большего нет, чем не видеть Гранады». Наконец вспоминал, как еще ребенком ездил со взрослыми на поезде в Малагу. Мама тогда тяжело заболела и лечилась в больнице в райцентре, а они ездили ее навещать. И каждый раз хотелось забрать ее домой, но разлука и эти репетитивные прибытия поезда длились несколько месяцев, и от них, кроме воспоминаний и смятых железнодорожных билетов, осталась открытка с чернильными пятнами. Самое раннее произведение в полном собрании сочинений и писем Федерико. «Мама, я очень хочу тебя увидеть и надеюсь, что ты скоро вернешься домой». Словом, когда праздник закончился и из гостей остались только цикады, Лорка еще долго сидел и прислушивался к полифонии «Андалузской ночи». Тогда он впервые по-настоящему понял, что принадлежит теперь к двум мирам. Этому – миру испанского юга, выжженных солнцем пространств, воспоминаний детства и родных людей, и тому изящному миру изящных искусств, миру мадридской богемы, узких улочек и модных разговоров. И тогда Лорка понял, что вырос, что теперь он взрослый. В жаркие июльские дни после праздника он редко оставался дома. Бродил по окрестностям, снова и снова посещая любимые места, уходил к источнику Теха на реке Кубиас и часами писал там стихи, прислушивался к гомону птиц в тополях, наблюдал, как медленно опускается пыль на дорогу, когда пастух прогоняет по ней свое стадо. Именно там, именно тогда, в сухой, жаркий, безветренный летний день, через пару недель после праздника, 22-летний Лорка напишет «Старого ящера». Проникновенное и очень зрелое стихотворение. Перечитывая его, я всегда поражался тому, как это вообще часто бывает с гениальными поэтами, например, с Рембо или Аполлинером, как же так получается, что они столь молоды, но их поэзия умеет быть столь стара. «El lagarto viejo» – «Старый ящер». Это рассказ о встрече поэта с ящерицей на узкой тропинке в долине Сухайры. Рассказ почти целиком построен в форме диалога, украшенный в начале и в конце веточками экспозиции и эпилога с блестяще выстроенной драматургией, не взлетевшая на сцене театра «Эслава» бабочка чему-то Лорку все-таки научила. Обратите внимание, это именно диалог, не монолог поэта, но ящер в нем молчит. Его реплики не пропущены, нет, просто его реплики в позах, в выражении блестящих глаз, в приподнятом подбородке. Это, конечно, не потому, что ящер не умеет говорить. В присутствии Федерико оживало и заговаривало все. Луна и солнце, звезды и ветер, так что ящерица рядом с ним уж, конечно, наделялась звучной испанской речью. Нет. Этот ящер, напоминающий философа на вечернем моционе, молчит и не подает реплик потому, что он уже очень стар и, похоже, уже все сказал, и единственное, что ему теперь осталось, это воспоминания. Сидя на узкой тропинке, он молча следит за тем, как прячется солнце. В этой задумчивой позе, в своем сюртуке зеленом, ящер похож одновременно и на дьявола, и на аббата. Но в том-то и дело, что он не то, не другое. Он между. Ящер Лорки – это не зеленый перифраз гетовского черного пуделя, и можно кликнуть его хоть три раза, хоть шесть. Из него не вырастет Мефистофель. Да, ящер родом из мира рептилий, даже владеет просолтангом на B1, но он не хочет принадлежать к искусительному миру аспидов. Его девиз – «Я противопоставляю себя змее». Вместе с тем, и на роль благовестной голубки он людям не подойдет. Эти роли достаются, как правило, тем, кто умеет высоко взлететь. Он же плоть от плоти этой земли, неотделим от нее, неотчуждаем. Что-то, что должно быть остро понимал про себя в этот момент Лорка. И его ящер, рожденный ползать, летать не хочет. Он символизирует связь с почвой и пашней, с пылью и прахом. Ящер скользит мыслью по расходящимся тропкам своего прошлого, и на сцене его узких карих глаз, глаз артиста с неудавшейся карьерой, играют цвета заката. Он замер на пыльной дороге. Он смотрит, как догорает день, возможно, последний день его жизни среди тополей и заводей Сухайры. Ведь он очень стар. «Qué viejos son los lagartos!» «Как же стары ящерицы!» напишет позже Лорка. Это стихи не просто о встрече с ящером, нет. Это стихи о той всегда неуловимой, но всегда неминуемой точке, где встречаются молодость и старость, прошлое и будущее, жизнь и смерть. Старая ящерица, к которой обращена речь поэта, становится, если хотите, волшебным зеркалом, в котором Лорка видит себя еще юным, но уже взрослым. Еще устремленным в будущее, но уже ностальгирующим о прошлом. Еще живым, но уже, как все люди, обреченным не только на выход из праха, но и на возвращение к нему. Я прочитаю сейчас это стихотворение, а потом расскажу о моем любимом фрагменте «Старого ящера», о том, что мне кажется в нем, если не самым красивым образом, потому что здесь слишком много красивого, чтобы выбирать, то, пожалуй, самым сильным. Я прочитаю его на русском в прекрасном переводе Инны Тыняновой. Тем не менее, если вы знаете испанский или просто хотите послушать звукопись оригинала, то уже в самом конце выпуска я прочту «Старого ящера» еще раз на испанском. Итак, конец июля, начало августа 1920-го, долина Сухайры в окрестностях Гранады. «Старый ящер» Федерико Гарсия Лорке. На узенькой тропинке маленький старый ящер, родственник крокодила, сидел и думал. В своем сюртуке зеленом, похожий одновременно на дьявола и на аббата. Подтянут, весьма корректен, в воротничке крахмальном, глядел он солидно и важно, словно старый профессор. Эти глаза артиста с неудавшейся карьерой, как печально они провожали умирающий вечер. Вы только в сумерки, друг мой, совершаете ваши прогулки? Вы ходите разве без трости, дон ящер? Ведь вы старые, и дети в деревне могут напугать вас или обидеть. Что ищете вы на тропинке, близорукий философ? Взгляните, разорвано небо призрачными тенями августовской вечерней прохлады. Вы просите подаяния у тускнеющего небосвода, осколок звезды или каплю лазури. Вы, может, читали стихи Ламартина, хотите насладиться серебряной трелью певчих птичек. Ты смотришь на пламя заката, и глаза твои заблестели, о, грозный дракон лягушек, человеческими огоньками. И плавают челны мысли, без руля и ветрил качаясь, в подернутых тенью водах твоих зрачков потемневших. Пришли вы, быть может, в надежде красавицу-ящерку встретить, зеленую, словно колос в мае, гибкую, словно былинка, над тихую заводью сонной. Она вас отвергла, я знаю, и покинула ваше поле. О, где ты, счастливая младость, любовь в камышах душистых, но к черту, не унывайте, вы мне симпатичны, право, девиз «Я противопоставляю себя змее», недаром начертан на вашем солидном епископском подбородке. Уже растворилось солнце в тумане между холмами. По дороге, пыль подымая, двинулось стадо. Пора на покой, дружище. Сойдите с тесной тропинки, ступайте домой, и хватит думать. Успеете налюбоваться на звезды и на небо, когда не спеша вас будут есть.

прощание, потому что день уходит навсегда. До завтра. Растворяется между холмами, и этот закат, как любой закат, это эстетика умирания. Лорка заканчивает свое произведение уже в темноте. Закат догорел на галерке андалузским веером, и глаза ящера, в которых отражался пожар, тускнеют. Более всего в этом стихотворении меня всегда восхищает его последний кадр. Именно кадр, потому что Лорка здесь ни в чем не уступает режиссерскому дарованию Бунюэля. Поле уже безлюдно, холмы погрузились в сумрак, и дорога пустынна. Лишь время от времени тихо кукует кукушка где-то в тополях темных. Это последняя сцена спектакля «Скрытая перспектива». Пустая комната, куда уже никогда не вернется героиня. Это заброшенный театр в саду Чеховской чайки, который давно надо бы снести. Это пустой дом во второй части романа «На маяк» Вирджинии Вулф. Словом, последний кадр Лорки – это та же самая тропинка, что была в начале, но теперь пустая. И в этой пустоте истинная полнота высказывания. Спустя несколько лет Лорка напишет одно из своих самых известных в русскоязычном пространстве стихотворений, известных благодаря Марине Цветаевой, которая переводила Лорку в последние месяцы жизни. Стихотворение, которое она назвала «Пустыня» и которое по-испански называется «И después», «А потом», продолжает эту тему и ставит очень важный для Федерико вопрос: «А что будет после заката? Что будет потом, когда тропинка опустеет?» «Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen, solo queda el desierto. El corazón, fuente del deseo, se desvanece, solo queda el desierto. La ilusión de la aurora y los besos se desvanecen, solo queda el desierto, un ondulado desierto». Покрытые временем лабиринты исчезли. Пустыня осталась. Немолчное сердце, источник желаний, иссякло. Пустыня осталась. Закатное марево и поцелуи пропали. Пустыня осталась. Умолкла, заглохла, остыла, иссякла, исчезла. Пустыня осталась. Осенью Лорку отпустят в Мадрид. Он пообещает стать образцовым студентом и вообще будет подчеркивать, что изменился. Он будет сильно скучать по семье, писать письма и спрашивать, как там листья в Гранаде? Уже опали? Здесь, в Мадриде, деревья походят на замерзшие скелеты. Только на очень немногих остаются еще редкие листочки. И ветер иногда с грустью срывает их, и они летят, летят, как золотые бабочки. Лорка, тем не менее, быстро вольется в ритм своей прежней мадридской жизни. И это лето, удивительное лето взросления, окончательно станет прошлым. Но кроме воспоминаний, оно оставит за собой стихи. Стихи, которых за июль и август он написал, кажется, столько же, сколько за весь остальной год. Стихи, которые навсегда сохранили в себе андалузское лето 1920-го. Стихи, где оно навечно пребудет. Замерзшее, спящее, молодое. У неба пепельный цвет, а у деревьев белый. Черные-черные угли, жневье сгорело. Покрыта засохшей кровью рана заката, бумага бесцветная гор, скомкана, смята. Прячется серая пыль во враг придорожный, ручьи помутнели, а заводи уснули тревожно. Колокольчики стада звенят несмело, водокачка застыла и онемела. У неба пепельный цвет, а у деревьев белый. Спустя несколько лет издательства будут спорить за право первыми печатать его новые сборники, а за рубежом начнут появляться переводы. Лорка станет испанской, а затем и всемирной знаменитостью, но и в этом статусе он всегда будет возвращаться из Мадрида домой, в Гранаду. В последний раз он проедет по этому маршруту почти в те же дни, в середине июля 36-го. Испания задыхалась от предчувствия гражданской войны, а Лорка не парил над схваткой

0: И в горних высях поэзии нет, он, как его ящер, всегда оставался на земле. А в Испании в 36-м нельзя было стоять на земле и быть уверенным, что тебя не проглотит надвигающееся землетрясение. Большинство правых консерваторов, когда страна окончательно развалится на две половинки, их будут называть франкистами по имени генерала Франко. Так вот, большинство из них считало Лорку врагом. Масоном, безродным космополитом и иностранным агентом в одном флаконе. Мексика предлагала ему убежище, и он раздумывал об отъезде, но вместо этого решил поехать домой, повидаться с семьей. Утром 15 июля 1936-го газета «El Defensor de Granada» на первой странице сообщала: «Гранадский поэт Дон Федерико Гарсия Лорка приехал вчера в наш город. Прославленный автор намеревается некоторое время пробыть у своих родителей». Это было в среду. В субботу семья планировала отмечать свой главный праздник – День Святого Фредерика. А накануне, в пятницу, в Испании начался государственный переворот, который выльется в трехлетнюю гражданскую войну. Уже через неделю Гранада окажется под контролем путчистов, и в городе начнутся преследования тех, кто был хоть как-то связан с левым республиканским правительством в диапазоне от вооруженного сопротивления до прослушивания республиканского радио или наличия в домашних шкатулках писем от известных республиканских деятелей. Когда за несколько лет до этого Лорку спрашивали, к какой партии он принадлежит, Лорка отвечал: «Партии тех, кто ничего не имеет». Он всегда ставил личные отношения выше политических убеждений. У него были друзья и среди правых, и среди левых. И тем не менее, по своим взглядам, он, конечно, был ближе к республиканцам. Хотя бы потому, что многие его заявления и поступки вызывали открытую ненависть их противников. Так, например, Лорка прямо высказывался против идеи национализма. Говорил, что хотя он чувствует себя испанцем и не представляет себе жизни за пределами Испании, но вместе с тем не видит особой доблести в том, чтобы быть испанцем ради того, чтобы быть испанцем, и гордиться тем, кем тебе выпало родиться, так, будто это некий подвиг, который ты совершил. «Я чувствую себя человеком мира и братом всех людей, и добрый китаец мне ближе, чем злой испанец», — говорил он. Очевидно, что подобное высказывание вполне гуманистически нейтральное в какую-нибудь другую эпоху. В поляризованные времена вызывало обвинения в коммунизме и предательстве, особенно со стороны тех ультраправых испанцев, что симпатизировали режимам Гитлера или Муссолини. Помимо этого, всем было известно, что Лорка гомосексуал, и это только подогревало ненависть консерваторов и клерикалов. Так, ультраправый сатирический журнал «Грасия и Хустисия» называл Лорку «Федерико Гарсия Лока», «Федерико Гарсия сумасшедшая». И даже в родной Гранаде некоторые за спиной говорили про него «тот квир с бабочкой». Возможно, Лорка все это понимал, но он точно не понимал, как далеко путчисты были готовы зайти теперь, когда началась война и когда у них появилась надежда на власть. Лорка не пытался сбежать из Испании, он вообще не хотел покидать родину, и даже когда в августе к ним в дом в Гранаде впервые пришли с обыском, искали тогда не его, когда им угрожали оружием и допрашивали, даже после этого он отказывался бежать. Он укрылся в доме своего гранадского друга, испанского поэта Луиса Росалеса, надеясь, что там он будет в безопасности, но 16 августа за ним пришли. Много позже, уже на правах победителей, видные франкисты будут заявлять, что смерть Лорки – это трагическая случайность, досадные перегибы на местах. Но когда, уже после падения режима Франко, потому что все подобные режимы въезжают в дом власти навечно, а потом вдруг покидают его в какой-нибудь дождливый вторник, стыдливо прижимая к груди сверток с грязным бельем, так вот, много позже, когда будут опубликованы документы внутреннего расследования, станет известно то, о чем все и так знали. А именно, что палачи Лорки прекрасно понимали, кто он и почему его арестовывают. Согласно полицейскому протоколу, Федерико обвиняли в приверженстве социализму и дружбе с видными республиканскими деятелями. В том, что он был масоном и под именем Гомер принадлежал к ложе Алямбра. Наконец, в том, что был вовлечен в гомосексуальные практики и отклонения. Свою последнюю ночь он проведет в тюремной камере в городке Виснар. Рано утром 18 августа 36-го Лорку расстреляют на проезжей дороге в окрестностях Гранады вместе с другими задержанными. Место его захоронения неизвестно, у него нет ни надгробия, ни могилы. Он стал, как сам это и предсказывал, землей и цветами в своем краю. «En este pueblo yo seré tierra y flores». Землей и цветами, да, но не пустыней. Потому что не пустыня осталась, но память. Не пустыня осталась, но поэзия. Не пустыня осталась, но слово. Потому что поэта можно сломать, запретить, расстрелять, но забрать у него слово нельзя. Поэт, как лорковская гитара, «Es imposible callarla, es inútil callarla». Ее не заставишь молчать. Empieza el llanto de la guitarra. Se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla. Es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua. Como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas. Arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco. La tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh, guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Начинается плач гитары, разбивается чаша утра. Начинается плач гитары, о, не жди от нее молчания, не проси у нее молчания. Неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет. Не моли ее о молчании. Так плачет закат о рассвете, так плачет стрела без цели. Так песок раскаленный плачет о прохладной красе камелий. Так прощается с жизнью птица под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов. Андалузский и всемирный, национальный и общечеловеческий, плач его гитары никогда не умолкнет. И каждый день, когда солнце будет проваливаться в закат, на узкую сцену пыльной тропинки будет выходить и внимательно вслушиваться в этот плач, всматриваться в догорающее солнце и в самого себя, безмолвный друг 22-летнего Федерико, у которого еще все впереди. Маленький старый ящер. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал Армен и Федор. И старый ящер. El lagarto viejo. De Federico García Lorca. En la agostada senda he visto al buen lagarto, gota de cocodrilo, meditando. Con su verde levita de abate del diablo, su talante correcto y su cuello planchado, tiene un aire muy triste de viejo catedrático. Esos ojos marchitos de artista fracasado, cómo miran la tarde desmayada. ¿Es este su paseo crepuscular, amigo? Usad bastón, ya estáis muy viejo, don lagarto, y los niños del pueblo pueden daros un susto. Que buscáis en la senda, filósofo cegato, si el fantasma indeciso...
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Квир-беседы на «Радио Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову, 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это был лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше трех человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда прессовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы, как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравился, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красиво, успешно это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама бухгалтер, отец водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал. Мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Не хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридорах, сперва случайные, потом специальные, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей, потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасное доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Но, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
0: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать, а если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
4: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону, Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники –

0: если вдруг что-то не то. Хоть это и давай еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это его предложение.
1: То есть
2: они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
0: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
2: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
2: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
2: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
2: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимо

0: новых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
2: Квир-беседы.
0: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Беседы на радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы, это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там, что-то мускулы как-то сформировались, и тебя это дальше толкает, дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировала в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине, собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
3: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравится, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
2: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
3: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
2: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
3: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Квир-беседы.
2: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
3: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
2: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
3: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
2: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
3: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
2: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
3: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
2: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
3: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
2: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
3: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
2: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
3: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
2: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
3: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
2: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
3: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
2: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
3: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
2: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
3: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
2: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
4: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
2: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
3: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна, я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
0: Квир-беседы.
2: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
3: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
2: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
3: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать, а он сказал, типа, «Россия не вариант».

0: что это не взаимно. У нас с одним парнем на съемке были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это... Я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
0: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
0: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
0: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
0: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение снова же страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут

0: передать. Ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают своими досмотры.
0: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это и не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
2: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
0: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
0: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, уже тем, кто никогда не играл или играл в детстве или в университете.
1: Труппа — два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
0: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила, то приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь, а потом меня резко идет наверх.
1: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим собеседникам. Ты счастлив? Мы все живем ради счастья, и важно, мне кажется, спрашивать об этом себя и других.
0: Да, я всегда счастлив. Не, бывают моменты, когда я забываю про счастье, в момент дела, грусти или чего-то, вот. Но в целом да. Самое гадкое — это когда тебя начинают жалеть. Тогда я не могу держать эмоции. Поэтому не надо меня никогда жалеть. Да, да, да. Я счастлива. Просто удовлетворение, наверное, от того, как ты живешь, что ты делаешь.
1: Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
3: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
4: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил к толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Ян Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
4: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые людей занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда из нета. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которая, да, можно спорить, является автофикшн или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
4: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все, ну, тамоздат проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
4: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
4: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
4: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
4: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть, насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том,

документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые, ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер» тогда, когда еще никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущей власти, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль,

0: картофель, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: большой.
2: Хороший
1: вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. И сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что... Да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И ну, не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризировано, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
2: бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесен в список
2: Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.